успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Медуза. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской.

0: humorfm.ru. Категория 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: ваши минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Почему и куда пропадают парни после первого свидания, разбираемся вместе с вами. Ольга нам рассказывает, я сама один раз пропала после того, как мужчина пригласил на кофе и при оплате попросил добавить сотку на этот самый кофе. Сказала, что уже кофе-то и не хочу, села в машину и очень быстро уехала. Ну, Оль, смотрите, когда сейчас вы приезжаете на машине, мужчина сразу понимает, во-первых, что вы богачка, и во-вторых, сразу же, что вы очень находчивая, потому что вы... Во-первых, нашли этот бензин, а во-вторых, позволили его себе. Так что он и подумал, что кофе тоже не будет лишним.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Песня номер один.
1: Когда заберу тебя по частям.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: ваши минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: была температура на концертах Леонтьева. Именно в этот момент вчера мне захотелось надеть то самое сетчатое одеяние. И вообще были модные аналогии, так сказать, как на концертах Рианы, Дуа Липы или Шер. Но самое понятное, как будто бы у нас аналогия именно с Леонтьевым. Я думаю, вот что там было в зале происходило, что вот именно эту сеточку хотелось надеть. Плюс 31, как вчера. Сегодня вроде должно быть попроще, но тоже жарить будет в Москве, как минимум конкретно, да и в целом европейской части России. А также у нас сегодня гостевой, а значит звонкий, вот-вот уже встал, уже, возможно, даже нас слушает и собирает вещи, чтобы приехать в самом модном образе сюда и рассказать про свой новый трек. Какой он будет, узнаем в 10 часов утра. А пока что просыпаемся под Morning Routine, совсем скоро поставлю треки, которые меня сегодня будили, может быть, что-нибудь свежее, релизное, или что-нибудь достану из архивов, потом посмотрим, что звезды на сегодня нам сулят, и также разберемся со сплетнями из звездного шоу-бизнеса. Открывает это утро Медузы и Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. Всем доброе утро, красавцы, с тобой.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

Наступает время Morning Routine, когда мы с вами разбираемся, что мы можем добавить себе в плейлисты. Может быть, из старенького, а может, из новенького. Неожиданная коллаборация случилась у Мартина вместе с Федуком, которые выпустили сегодня свежайший трек «Другие планы». И если вы только проснулись, еще не смотрели по площадкам, или у вас не было предзаказа, и вы не сидели и не ждали, то прямо сейчас заценим.

настоящий летний хит, чтобы влюбляться, чтобы сидеть, смотреть куда-то вдаль, на крыше сидеть, думать о ночи, которую провел. Классно, классно получилось. Там Мартин и Федук, другие планы. Ну, а сейчас совершим путешествие куда-то в прошлое. Ну, относительно прошлое, просто звук такой олдскульный относительно. Это Body Rocks, дуэт из двух диджеев и их трек «Yeah, yeah».

0: Радио. Пришли возбудить. Реклама.
1: Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
2: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Мадонны, Сабрины Карпенте. Bring Your Love только отыграла, а мы уже смотрим, что несет нам этот день. Разбираемся со звездами и их звездными предсказаниями.
1: Овны.
0: Не полагайтесь на одно мнение. Видимо, нужно опросить всех.
1: Тельцы.
0: Финансовая удача постучится в дверь.
1: Близнецы.
0: Дружеская встреча подарит заряд бодрости.
1: Раки.
0: Время порадовать себя приятными мелочами.
1: Львы.
0: Ваше обаяние сегодня будет сбивать людей с ног.
1: Девы.
0: Вы завершите важное дело.
1: Весы.
0: Любовь преподнесет приятный сюрприз.
1: Скорпионы.
0: Уверенность поведет к цели.
1: Стрельцы.
0: Легкость в решениях сохранится весь день.
1: Козероги.
0: Рабочие достижения принесут радость.
1: Водолеи.
0: Творческий подъем подарит новые идеи.
1: Рыбы.
0: Интуиция укажет правильный путь.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Слушайте об этом. Еще любовь между Викторией Бонни и пирсингом случилась вот-вот буквально. Сделала она себе пирсинг, а помогла телеведущей решиться на прокол ее дочь Анжелиша. Она же, кстати, и сделала, Анжелина, прокол самой Виктории. Процедура прошла в домашних условиях. Модный прокол сделали за пару секунд с помощью специальной иглы катетера. Никуда не выезжали. Стойко Виктория выдержала боль. И желанием сделать пирсинг зародила телеведущую Анжелина сама. Это не про молодиться, это просто вот такое вот желание тоже быть на одной волне с дочкой. А интересно, что изначально Боня была против прокола на носу дочери, однако Анжелина просто пришла в день своего рождения с проколом и сказала: «А у меня день рождения, ты же ничего не сможешь мне, ты же не скажешь мне ничего снимать, ничего не скажешь». И все, и в итоге осталось с проколом. То есть вот берите вам лайфхак, день рождения, как будто бы можно все. Или можно сильно испортить себе день рождения, если не сработает такой аргумент. Ну и я напоминаю, а какой пирсинг? Он, между прочим, принимает лучше гораздо сигнал 5G. Осторожнее с таким.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ Радио в Туапсе». 8 938 53 59 59 3.

0: знаете, что сейчас в современной судебной практике происходит? Суд за мемного брейн-рот персонажа. И не просто суд, чтобы кого-то уже засудить за влияние этого брейн-рота на людей. Нет, борется за авторское право. И вот здесь возникла небольшая загвоздка. Прямо сейчас две компании, которые занимаются, одна из них позиционирует себя как создателя всех этих Тун-Тун-Тун-Сахуров и прочих персонажей, которые в том году все просто взорвали пространство, и другая компания, которая производит одну из мобильных игр. Она взяла персонажа Тун-Тун-Тун-Сахура, эту самую человекоподобную дубину, добавила в свою игру, и компания направила письмо владельцам игры с требованием убрать персонажа, так как интеллектуальные права принадлежат им. Изначально действительно пропали, а потом начали доказывать в суде создатели игры, что не обладают никакими правами эта компания на персонажа. В качестве аргумента они привели тот факт, что герой был создан искусственным интеллектом и не может быть защищен авторским правом человека. И вот здесь уже вопрос. Понимаю, что деньги не пахнут. Но с точки зрения последствий я бы не стал доказывать свое авторское право на персонажей. Рано или поздно, через 10-15 лет, люди найдут ужаснейшее влияние этих персонажей на развитие человечества, еще куда-то. А и кто будет отвечать? Искусственный интеллект не ответит. Он не обладает никакой формой ответственности. А вот человек, обладающий авторским правом, вполне себе будет ответственен. И мы, наконец, найдем козла отпущения.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: композиция Saint John Roses в ремиксе от Иманбека. Я напоминаю, что этим летом у слушателей Love Radio есть шанс отправиться в грандиознейшее путешествие. С июня по август мы разыгрываем 3 морских круиза из Сочи на лайнере Astoria Grande по системе «Все включено». Один из победителей нашего суперпроекта «Билеты в лето» уже собирает чемоданы, чтобы отправиться в Грецию. На очереди Италия и Турция. Ты можешь занимать места в финале второго этапа акции, который мы назвали «Итальянские каникулы». Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru. Жди сигнала и дозванивайся нам первым. Категория 18+.
1: Реклама. Синоптики летом обещают до 30. Атыбанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Тбанка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Тбанк 0+.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
2: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк».

0: Латвия, 8 часов утра. Лав-ньюс.
1: Ставки по вкладам уменьшатся. Лав-радио ждет гостя. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-радио. Подробности прямо сейчас. Средняя доходность по вкладам может уменьшиться до 10,5% к осени, по словам экономистов. На фоне снижения ключевой ставки по депозитам на долгий срок остаются стабильными и относительно высокими, а на короткие дешевеют. Россиянам рекомендуют открывать вклад на срок от 3 месяцев и делать это как можно скорее, либо использовать накопительные счета, фонды денежного рынка и ценные бумаги. Кабмине одобрили оборот бензина Евро-3 в России до конца года. Это топливо со сниженными требованиями к содержанию серы. Мера позволит направить на рынок дополнительные объемы бензина. Тейлор Свифт и Трэвис Келси тайно поженились на стадионе в Нью-Йорке. До основной церемонии, по словам инсайдеров, певица и футболист обменялись клятвами перед близкими. Напомню, по официальным данным, свадебная церемония пары должна состояться сегодня. Среди гостей ожидаются Джиджи Хадид, Селена Гомес, Эмма Стоун и другие знаменитости. Дженнифер Энистон показала, как проводит лето с парнем. Подробности на сайте lafradio.ru в разделе «Горячие новости». В эфире «Лав-радио» идет второй этап грандиозного проекта «Билеты в лето. Итальянские каникулы». 17 июля мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы оказаться в финале, звони после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции на сайте lafradio.ru 18+. В студии «Лав-радио» появится звонкий. Исполнитель презентует свою песню под названием «Невероятно» и расскажет о съемках клипа на нее. Начинаем ровно через 2 часа. Подключайся и наслаждайся. Это были новости «Лав-радио». Меня зовут Галя Ростова. Встретимся ровно через час. Классного дня.
0: Слышишь звон? Это тот самый кий ударил по шару. Звон, кий ударил по шару. Звон, кий. Да, он будет у нас совсем скоро в 10 часов утра. Ожидается, и вы не

0: хотят устроить большое шоу, позвать абсолютно всех вокруг и по итогу делают клятву перед близкими. Ну что это? А зачем тогда было выпендриваться до этого и собирать стадион? Могли бы и в каком-то банкетном зале посидеть. Тедди Свимс открывает этот час, и его мистер Know It All. Красавцы Love Radio с тобой, совсем скоро заведем форум.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: вернемся к нашему форуму. Немножко с вами сегодня пообщаемся.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Сегодня летняя тема, навеянная вчерашней жарой. Проехался я в определенном количестве общественного транспорта и сразу же подумал, вот как тонко намекнуть человеку, что немножко пахнет от него. И сегодня решил спросить у вас, может быть, у вас есть уже проверенные версии, и за них вы сегодня можете получить подарок, потому что это пятничный расслабленный форум, а значит, за лучшую версию и за лучший комментарий я буду отправлять подарок. 8-915-300-106-6. Пишите нам в Максе, также делитесь своими версиями в нашем канале. Под кружочком уже есть соответствующий пост. Переходите туда и пишите, как тонко намекнуть человеку, что от него пахнет. Каким-то образом, немножечко не обидев человека, сказать, ой, ой, что-то душно как-то стало. Или просто начать принюхивать, сказать, а что это за запах? И там дальше человек уже сам докрутит. В общем, пишите ваши версии. 8-915-300-106-6. Как тонко намекнуть человеку, что от него пахнет. За лучшую версию отдаю подарок.
1: Форум. А что думаешь ты?

0: форуме мы сегодня с вами обсуждаем, как намекнуть тонко человеку, что от него немножечко попахивает, потому что сейчас жара, и, возможно, это знание вам, таки пригодится в ближайшее время. И вот версия от Светланы. Она говорит: я начинаю брызгать себя духами, чтобы не чувствовать другой запах. Ну и, возможно, количество вашего парфюма намекает другому человеку на то, что у него парфюм собственный и тоже в достаточном количестве. Александр пишет: в воздухе витает подозрительный аромат. Он такой, с детективной версией, он немножко следствие ведут колобки. Коллега, в воздухе витает подозрительный аромат. Денис нам пишет, что, можно сказать: ой, какой у вас парфюм приятный такой. Думаю, человек поймет, что это с сарказмом. Может быть, и поймет, а может быть, и наоборот скажет, что вот, ничего себе, это еще и нравится людям, вообще ничего не буду в себе менять. Продолжайте писать ваши версии сегодня в форум с подарком. За самую классную версию выдаем, отправляем вам подарочек. Сегодня наш вопрос: как тонко намекнуть человеку, что от него пахнет? Пишите в нашем канале, а также по номеру 8-915-300-106-6.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
1: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.
3: «Лав» радио. Sound.

0: думаешь ты?
1: Моя Мишель иногда только что в эфире Лав-Радио. Сегодня в форуме мы обсуждаем, как тонко намекнуть человеку, что от него пахнет. Вот Константин нам предлагает: ой, а чем это тебя так попахивает? Новый дорогой аромат АИ-95. Ну там, да, как раз понизили немножечко стандарт. Может быть, такой запах. Ольга говорит, можно спросить, это афродизиак? Ну, для кого афродизиак? Говорят, исследования ученых подсказывают, что аромат мужского пота меняет женские гормоны. Алена говорит, слушай, а тебя так необычно пахнет. Ты купил себе новый парфюм. Я тут на днях была в ТЦ, и мне понравились два аромата. Теперь передо мной своя стоит дилемма. Какие именно выбрать? Поможешь? Твои духи или вот те, которые я... Там вот, пойдем, я тебя попшикаю. Ну да, в целом рабочая история. Александр говорит, а можно еще вслух сказать, что-то от меня дурно пахнет. Понюхать подмышки и сказать, ой, нет, не от меня. Полина нам предлагает. Думаю, можно прямо назвать эту проблему, но сослаться на другого знакомого. А вот мой знакомый вот с такой вот проблемой сейчас вроде обидеться не должен, ведь, ну, как бы не про него говорят, а вероятность, что задумается, есть. Ну и, конечно же, не начинать эту тему просто так, а как-нибудь деликатно включить в разговор. Вот так вот обсуждаете вы чесночный багет, и вот куда-то в тему чесночного багета это туда и пихнуть. А продолжайте писать ваши версии, как тонко намекнуть человеку, что от него пахнет, пишите нам в канале. И также продолжайте писать по номеру 8-915-300-106-6. Продолжая собирать ваши версии, за лучшую отдаем подарок.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: сказал, да, это встреча красавца Лаврадио с тобой. И сегодня в форуме мы обсуждаем, ну а как же тонко человеку намекнуть, что от него немножко пахнет. Заля пишет понятную версию, просто нужно пахнуть так же. Достаточно тонкий намек, который заставит его задуматься. Юлия говорит, простите, это какой-то нишевый парфюм с такими дикими мускусными нотками. Слушайте, а признавайтесь, вы там скунсов дома не разводите? Тонкость была ровно до середины данного сообщения. А Ксения нам пишет, выходите на следующий. Жаль, такой у вас парфюм головокружительный. Ну, это красиво. И двери закрываются, автобусы, и человек остается с этой мыслью. Константин нам пишет, что-то от тебя дурно пахнет. Петрович, ты серьезно? Мы с тобой ассенизаторы. Ну, и анекдоты тоже можно было присылать. Антон рассказывает, меня тут начальник остановил. Кажется, он начинает подозревать, что мы тут химическую атаку готовим. Ну, это... Это вполне себе имеет место быть. Правда, до увольнения можно человека довести. Главное, не готовьте. Там уже как будто бы все подготовлено, если начальник уже что-то сказал. Вы еще успеваете написать последние сообщения, как тонко намекнуть человеку, что от него пахнет. 8-915-300-106-6. Ваши версии еще принимаются. Скоро выберем лучшую и отдадим подарок.
1: Спонсор рубрики «АО «Суточно».

0: что думаешь ты?
1: One Republic and Word в эфире Love Radio. Сейчас мы завершаем наш форум и собираем финальные версии, как тонко намекнуть человеку, что от него попахивает. Алексей говорит: сказать, а ваше благоухание плохо сказывается на моем здоровье. Красиво. Нарайк пишет: ну, слушайте, можно сказать изящно пахнущему: послушай, по-моему, у тебя не работают сервисы по обходу запахов. Ну, есть такие популярные сейчас сервисы. Или вот, если ваш люля-кипа вспотел, смажьте его Old Spice. Такое тоже можно. Связь пропала. Причину не знаешь, это же какой должен быть стойкий аромат, что он глушит связь в вагоне. И Дима нам рассказывает: а что за приятный парфюм? Ну, просто мед, мед потек. Не поделитесь? Ну, все-таки сегодня самая лучшая, самая классная версия, вот что Анастасия нам писала. Вообще можно сделать вид, что тебе нужно позвонить, притискиваться в другой конец автобуса или вагона, или просто скорчить лицо и скинула это лицо, но по радио лицо не покажешь. Поэтому пока что мне больше всего понравилась версия: выходите на следующий? Жаль. А такой у вас парфюм головокружительный. Все точка, точно по заданию. Максимально тонко получилось у Ксении. Ксения, поздравляю тебя. И давай вручим тебе подарок. Это набор для белоснежной улыбки от Президент. Белоснежные зубы и свежее дыхание в любой ситуации. Призовой набор включает отбеливающую пасту White, укрепляющую for calcium, щетки с минералами и алмазной полировкой, а также освежающий отбеливающий спрей с мятным вкусом. Поздравляем тебя. Спасибо всем, кто писал в форуме. Форум вернется на следующей неделе. Еще с вами поболтаем.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
6: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.

0: часов утра.
1: Власти установят новые лимиты выплат по ОСАГО. В Госдуме предложили дополнительно ограничить скорость движения электросамокатов. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В Госдуме до конца весенней сессии зафиксируют потолок выплат по ОСАГО в 400 тысяч рублей. Новая норма не ограничивает начисление пени и штрафов в спорах по страховке в судах. Кроме того, в подготовленном проекте закона уточняется порядок определения максимальной выплаты при оформлении ДТП по Европротоколу без участия сотрудников ГАИ. В этом случае лимит составит 200 тысяч рублей. Россияне, которые создают контент при помощи искусственного интеллекта, смогут маркировать его в сервисах и социальных сетях. Такие положения предусмотрены в проекте закона Кабмина о поддержке развития технологий ИИ в России. Отмечается, что мера будет добровольной, поскольку в настоящее время нет развитых и доступных инструментов для выявления контента, созданного нейросетями. Скорость движения электросамокатов на тротуарах не может превышать среднюю скорость пешеходов и должна составлять до 6 км в час, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. По ее словам, такие ограничения помогут повысить безопасность. Samsung поднимет цены на новые телефоны. По словам инсайдеров, у компании не получится компенсировать дополнительные расходы на чипы памяти без повышения стоимости гаджетов. Смартфоны, которые появятся в продаже в следующем году, будут дороже примерно на $100. Кот попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря необычной особенности. У него 28 пальцев и 30 когтей. Тоби из Америки всего 10 месяцев. По словам хозяйки, он нормально ходит и замечательно прыгает. Никаких проблем со здоровьем у животного нет. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся ровно через час.
2: Красавцы Лаврадио. Летний сезон.
0: Какие рекорды можно поставить в Книге рекордов Гиннесса? Да просто иметь огромное количество пальцев, и это уже рекорд. Кот, руки, ножницы, лапы, ножницы появился где-то там, потому что у него 28 пальцев и 30 когтей. То есть на каком-то из пальцев когтей у него еще и несколько. Тоби из Америки всего 10 месяцев, что подсказывает нам, что, видимо, он может отрастить еще больше пальцев. То есть он только начинает, пока еще совсем молодой. По словам хозяйки, нормально ходит, замечательно прыгает. А если нужно нашинковать какой-нибудь лук, мне кажется, Тоби вообще незаменим. А мы начинаем этот час вместе с Unnaturally Talk to You, красавцы Лаврадио, с тобой продолжаем.

0: Пятница с ВК-музыкой.
1: В рубрике ВК-музыки у нас важное объявление. Уже завтра жители Санкт-Петербурга и гости северной столицы посетят мощнейшее мероприятие под названием ВК-фест. И вы еще успеваете приехать в град Петра, дойти до парка 300-летия Санкт-Петербурга и забежать в зону ВК-музыки, где в этом году будут проходить коллективные тренировки со звездами. Вот такой вот зожный фестиваль предстоит. Знаете, это и прекрасно. Как раз летом нужно держать себя в тонусе. А теперь к традиционным новинкам сегодняшнего дня. Прямиком с 4 обложек редакторских плейлистов специально для вас. Сейчас прозвучат 4 горячих трека. Редакторский выбор под названием «Лучшие за неделю» сегодня возглавила казахстанская артистка The Queen с песней с говорящим названием «Хороша».

знаете, казахстанскому артисту бит разорвет, сделает самый качающий трек. В плейлисте актуального интересного под названием «Сегодня в плеер». Сегодня под номером один певица Алиша.

Сейчас перемещаемся в плейлист «Русские тропики». Там, под стать московской жаре, сегодня динамично раскачали трио Кристины Сигоро и Асатро с композицией «Кеп».

Ну, это чит-коды, а? Использовать такую мощную латину. На обложке плейлиста «Русский поп. Выбор редакции» нижегородский артист Антон Киреев, который вызывает то, что хотят многие москвичи в +30 и, собственно, дождутся в эти выходные дождя.

битве только 4 из более чем 160 постоянно обновляемых плейлистов. Заходите во вкладку «Обзор приложения ВК Музыка» и раздел «Музыка социальной сети ВКонтакте». Заходите и слушайте новое.

0: это Витинцы и Чайник. Ну, а я напоминаю, что в нашем эфире продолжается суперпроект «Билеты в лето». Второй этап мы назвали «Итальянские каникулы». Главный приз – это морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде». Система там все включено. Нужно ловить сигнал ведущего. Как он звучит, вы поймете. Это пока что не он, это лишь напоминание о том, что он существует. Потом нужно дозвониться в эфир и после этого занять свое место в финале. Уже 17 июля, совсем скоро, мы определим победителя, который отправится в это сказочное путешествие. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: продолжаем тонуть и качаться под этот трек. А для всех, кто так и не понял, как он будет проводить этот день, наш астромониторинг. Разберем все по полочкам и по каждому знаку зодиака.
1: Овны.
0: Не полагайтесь на одно мнение.
1: Тельцы.
0: Финансовая удача постучится в дверь.
1: Близнецы.
0: Дружеская встреча подарит заряд бодрости.
1: Раки.
0: Время порадовать себя приятными мелочами.
1: Львы.
0: Ваше обаяние сегодня будет сбивать людей с ног.
1: Девы.
0: Вы завершите важное дело.
1: Весы.
0: Любовь преподнесет приятный сюрприз.
1: Скорпионы.
0: Уверенность поведет к цели.
1: Стрельцы.
0: Легкость в решениях сохранится весь день.
1: Козероги.
0: Рабочие достижения принесут радость.
1: Водолеи.
0: Творческий подъем подарит новые идеи.
1: Рыбы.
0: А интуиция вам, рыбы, подскажет правильный путь.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: стоит, моя любовь. Просто беру и люблю тебя. А мы расскажем про другое еще одно чувство. Когда-то очень смешно. Откуда вообще произошел человеческий смех? И когда появился ученые, все выяснили. Через небольшую паузу расскажу тебе, откуда и когда.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: знаем, когда человечество начало смеяться. 15 миллионов лет назад установили ученые. Значит, смотрели на записи смеха людей, потом на записи смеха шимпанзе, смеха горилл и остальных прочих приматов, и выяснилось, что характерные звуки издавали еще наши далекие предки. Выявили они интересную закономерность. Чем ближе вид к человеку с точки зрения эволюции, тем богаче и разнообразнее смех. А чем ближе он, наоборот, к человеку, тем, видимо, истеричнее смех становится, учитывая все, что происходит. Хотя, если смех, как и человек, произошел от обезьян, учитывая, какие мемы сейчас гуляют и какие рилсы, как будто мы как раз к обезьянам и спокойненько вернемся, и все, история даст кольцо.
1: Спонсор рубрики «АО Суточно».

0: настроение, на краю желаний. Я тоже уже очень желаю, чтобы наступил 10-й час. Послушаем новости, после этого Андрей Звонкий у нас в гостях. Будем слушать новую песню, сдавать, как она создавалась и при чем содействии, так сказать, или откуда она вообще появилась, а там есть история. Послушаем, что было с клипом, ну и разберемся в последних новостях. Андрей вообще расскажет, как у него жизнь. Это буквально через 10 минут, поэтому сбегайте себе за чаем, обновите кофе, возвращайтесь и будем общаться.
1: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
2: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
1: 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: 10 утра. Love
1: News. Мошенники запугивают россиян блокировкой доступа к СБП. Бабушкам и дедушкам могут начать платить за уход за внуками. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Мошенники звонят россиянам от имени сотрудников банков, сообщают о подозрительной активности при переводах и запугивают возможной блокировкой доступа к СБП. Для верификации аферисты просят назвать код из сообщения, установить вредоносное ПО под видом официального или перевести деньги на безопасный счет. В Совете матерей предложили изменить порядок назначения единого пособия и увеличить количество квартир для многодетных. Напомню, в настоящее время пособие предоставляется семьям, в которых средний душевой доход не превышает величину прожиточного минимума. При этом учитывается движимое и недвижимое имущество в пределах установленных государством лимитов. В Госдуме выступили с предложением платить зарплату бабушкам и дедушкам за уход за внуками до 3 лет. Согласно проекту закона, выплата должна быть на уровне МРОТ. При этом мама или папа ребенка не могут находиться в отпуске по уходу за ними, а сам младенец на полном гособеспечении. Звонки появятся в студии Лав-Радио. Обсудим новую песню исполнителя под названием «Невероятно», будущие выступления и фестивали. Начинаем сразу после выпуска новостей, так что оставайся с нами и делай громче. Треть опрошенных россиян справляются со стрессом усилием воли. 18% используют комплексный подход, расслабляют и тело, и психику. Согласно проведенному исследованию, около четверти жителей нашей страны воспринимают стресс как хороший и видят в нем двигатель личного прогресса. В этом плане мужчины более осознанны, чем женщины. Последние в большинстве своем чаще отмечают только негативные стороны стресса. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
2: Красавцы Лав-Радио. Летний сезон.
0: Этот трек вдохновлен нашим любимым заэфирным мемом Андрея Звонкова и рассказывает, как же тяжело быть обычным человеком. Я обычный человек. Я не знаю, почем Оземпик. И меня пугает резкий крик. Я обычный человек. Я так и не разобрался. С чем лучше есть окрошку? С кефиром или квасом? Я обычный человек, я не понимаю. Как гасить ипотеку досрочно? Я обычный человек, я не знаю, когда исключить молочку. Я обычный человек, я люблю запах пыли. Я обычный человек, и краски почему-то тоже. Но сегодня меня посетил звонкий. Он начал души моей перестройку. Мысли мои на новом пути. Теперь я обычный человек. Мне так хочется любви. Коллекционер смыслов и шапок. Андрей Звонкий у нас в гостях. Андрей, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Ну что, как ты, проснулся?
3: Всем привет. Ну так,
0: получилось
3: нормально.
0: Немножко. Как твое утро обычно проходит? Во сколько встаешь?
3: Ну, ночь явно позже, чем сейчас.
0: Ну
3: 10-11, я
0: думаю. За что прошу прощения, сейчас буквально 10-15 секундочек,
3: нормально.
0: Да. Слушай,
3: да.
0: Один из моих любимых треков.

0: основном сам. В основном сам. Ну, может быть, какие-то парочка там людей, с которыми мы делаем этот трек. Вот, но все равно последнее слово за мной остается. И мне потом с этим жить же, петь все это дело. Я должен как-то это полюбить потом. Потому что есть такие песни, которые я записал, я их не очень люблю исполнять, допустим, потому что они как-то в итоге что-то, как-то типа не очень.
1: Ну, я думаю, каждый артист должен взять себе на заметку, я это написал, мне с этим жить. Так и
0: с этим жить, конечно.
1: Возьмите себе, напишите.
0: А эта песня потенциально была такая клевая, что, как будто бы, я хочу ее петь, и поэтому нужно четко понимать, какой припев должен там быть.
1: А все ли так же четко было с новым треком, который вот 26 июня вышел совсем недавно, невероятно, я уже послушал, как происходила работа?
0: Слушай, там тоже была некая история необычная. Я тоже написал припев с другим текстом и с другой мелодией. А потом, когда стал его петь, я подумал, что плохая мелодия и плохой текст. И в моменте переписал сразу мелодию и текст. Что редко бывает. И прям, там буквально за час, наверное, все это написал. И вот спел абсолютно новую мелодию.
1: Тогда возникает вопрос. Хоть одна из твоих песен оставалась изначальным текстом?
0: Да, оставалась. Но вот что-то последнее время какой-то у меня такой сдвиг в эту сторону, что что-то как-то не нравится мне все.
1: А как тебе реакция на трек, когда он вышел? Что ты получал в ответ? Какие реакции?
0: Вот на последний, невероятно, да?
1: Да, невероятно.
0: Очень позитивные реакции. Кто-то отметил, что это такой, старый стиль, там, рага чуть-чуть. Это, классно, там, долго от тебя этого не было. И вот мне кажется, что, прям хороший такой теплый отзыв.
1: Ну, то есть ты примешиваешь что-то, у тебя огромное количество, в твоей музыкальной истории, и в этом треке получилось перемешать что-то из давнего, условно.
0: Для меня это такое некое музыкальное продолжение песни «Кто мы двое». У меня такая песня была, она такая достаточно старенькая, и вот это как будто бы, настроение примерно вот похожее, плюс там такая рага, чуть-чуть, и только здесь больше такого соула чуть-чуть еще. Как-то так.
1: Ну и то есть получается логично будет послушать сначала тот трек, а потом...
0: Да, наверное, по настроению. Хотя там сейчас, я вообще сейчас по-другому пою уже, там какой-то там старый такой голос древний, но тем не менее.
1: А нет желания делать какой-то ремастер старых треков?
0: Нет, я просто делал некие такие акустические версии старых треков, но нет такого желания.
1: Нет, не то чтобы у меня есть студия.
0: Есть желание переделать прям очень старые треки, которые даже, возможно, особо никто и не слышал. Там есть парочка, которые, там ничего, такие идеи прикольные были. Вот, может быть, если только их. А такие вот, средние старые, они, и так нормальные уже.
1: Тогда я предлагаю пока послушать самую актуальную музыку. Звонкий, невероятно, прямо сейчас в эфире Love Radio. Поехали.
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон.

0: момент звонкий, невероятный. Какой классный трек. Причем я смотрел на тебя, пока играл сам трек, и видно бэкграунд аранжировщика, потому что каждый момент, каждый маленький звучок, который ты добавлял в этот трек, ты его можешь сыграть, я вижу, руками. Ты его
1: виртуально.
0: Да, чувствуешь в моменте. А вот когда это все звучки, они добавляются, я так правильно понимаю, на самом финале трека? Вот эти небольшие детальки.
1: Ну, типа, сначала какая-то базовая история, потом как-то раскрашивается, типа, да.
0: Ну, вот ты специально. Откуда ты берешь вот эти раскраски для своих треков?
1: Ну, мы вот работаем, у меня есть еще несколько человек в команде, которые какие-то идеи, мы как бы делимся идеями и накидываем.
0: Сидят втроем, так, смотри, у меня с собой фано есть, у меня барабан.
1: Ну, типа, сейчас... да, ну, как бы вот кто-то предлагает какие-то прикольные там штуки, какие-то мысли, просто так все происходит чисто по творчеству. То есть, ну, мы как бы так не знаем. И в какой-то момент, типа, тормозимся, или там что-то не хватает, надо что-то добавить, или типа все окей. Как такой творческий процесс.
0: А работа с клипами у вас происходит в таком же формате? Или ты диктатор клиповый и говоришь только
1: не,
0: так?
1: Ну нет. Мы обсуждаем идею. Мы примерно как бы либо режиссер какие-то накидывает идеи, вот, либо есть какой-то, ну, определенный визуальный какой-то некий такой, ну, вайб, который хочется там сделать. И там уже как бы конкретно это уже режиссер там докидывает.
0: А вы чем-то вдохновлялись, когда клип на эту работу снимали?
1: Ну, хотелось, наверное, сделать такой... Во-первых, он должен мэчиться с треком, то есть это должно быть какое-то такое что-то с такой яркой картинкой, но при этом немножко там с хип-хопом связано какое-то такое, возможно, чуть-чуть вот, не знаю, как такой типа классический какой-то вариант, чтобы было там фортепиано, поскольку такой трек музыкальный. Ну, а так в целом, как бы девушка, фортепиано, что как бы...
0: Что
1: еще нужно для такого трека?
0: Хорошо получилось. Долго ли снимали?
1: Снимали где-то с 6 вечера до 9 утра.
0: Почему в ночь?
1: Ну, потому что нам нужно было учитывать все локации, и чтобы их все вместе можно было в одну смену как бы собрать, и не получалось. Вот там только в ночь шли. То есть, допустим, утром до вечера нельзя было, только вот так.
0: А можно ли в клипе уже где-то увидеть один кадр, где ты в 5 утра
1: стоишь, там есть такой
0: поплывший?
1: Вот там сцена на фортепиано снималась в 8 утра, на самом деле. И, ну, честно сказать, там есть такой эффект поплывшести такой. Такой пустой, немножко отрешен. Ну, мы там как бы выбрали хороший кадр, но... Ну, было так тяжеловато, потому что у меня обычно такие сразу глаза начинают такие вот так вот коситься. Вот мне, ну, не стоит утром снимать такие сцены, честно говоря.
0: Ну, как будто бы.
1: Но, ну, как говорится, ну, что поделаешь, как бы работа есть работа.
0: Ты уже на опыте, я так
1: полагаю. Да, я уже на опыте.
0: Вообще, знаешь, летний такой вопрос. Сейчас все сидят и спят. Есть ли у тебя рекорд по твоему количеству часов без сна? Может быть, он связан с работой, а может быть, ты тусовался до бесконечности?
1: Ну, были моменты, ну, типа день, потом... ночь в клубе в каком-то, на следующий день как бы идешь на работу, и до вечера работаешь, и потом еще ночь, и вот поздно ложишься, типа. Но я не могу, на самом деле, так вот долго не спать, потому что я вообще, типа, я, ну, люблю спать, я просто не люблю рано вставать, вот, поэтому я не могу долго без сна.
0: А пока все соотносится, не люблю спать, люблю спать, не люблю рано вставать.
1: Да, ну я к тому, что вот я прям, вот поэтому вот, наверное, типа, ну, сколько получается, день, ночь, и почти следующая ночь. Но это было давно, еще были силы, видимо, на это. Сейчас я бы точно на это не решился. Одну ночку нормально.
0: А концертные свои графики ты выстраиваешь так, чтобы специально...
1: Вот, ну, там тоже такая непонятная история. И вот проблема то, что я еще плохо сплю там в самолетах где-нибудь. Мне нужно лечь обязательно. Там в машинах. Это тяжело.
0: Ну, слушай, ты, наверное, с собой еще ведь возишь огромное количество вещей, потому что я следил за твоими соцсетями. Да. Ты тот еще модник. Мы вот сейчас песню одну послушаем.
1: Ну, чемоданчик там.
0: Ну, чемоданчик. Чемоданчик. Там чемоданчика 3 должно быть. По количеству того, что у тебя в соцсетях. Сейчас поговорим про это.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Это Ариана Гранде. We can be friends. Ну и у нас продолжается наше утро со звонким. Звонки в студии. Андрей,
1: доброе утро.
0: Доброе утро. И я начал тему по поводу твоих модных луков. У тебя все социальные сети. Ты на каждом видео появляешься максимально одетым с иголочки. Ты сам занимаешься подбором или нет?
1: Ну да, да.
0: Абсолютно все твой выбор.
1: Ну, практически да.
0: Ну давай тогда. Небольшой модный обзор со звонким. Летний сезон
1: начался. Ну я же не модный стилист, это я не... музыкант. Давайте будем честным. Это чисто хобби, это чисто на вайбе делается. То есть, просто ощущение.
0: Если людям нравится, я отношу себя к людям, и мне нравится то, что ты делаешь.
1: Ладно.
0: Поэтому можешь подсказать...
1: Советик какой-то, да?
0: Да, какой-то советик.
1: Ну хорошо, давай.
0: Что нам надеть этим летом? Что сейчас в тренде?
1: Слушай, я не люблю вот по трендам как-то мыслить.
0: Хорошо, что сейчас в тренде Андрея Звонкова? У меня нет трендов.
1: У меня много.
0: У меня футболка вот
1: белая. Да много трендов. Да... Не знаю, но сложно сказать. Но главное, чтобы... Ну, вот я сейчас идет вот борьба с узкими штанами, что парни, ну, там, переодевайте штаны пошире, там, широкие брюки. Вот, наверное, это, ну, правда, что надо как-то вот менять вот эти вот все... вот эти скини какие-то, там, еще что-то, вот эти вот зауженные там штаны.
0: Мне
1: вот
0: нравится, что ты очень добрый стилист такой. Ну, в целом, да, можно сменить, конечно.
1: Сменить бы, да.
0: Ну, в целом, пожалуйста, давайте немножечко заменим. Плюс... Ты максимально четко разбираешься в огромном количестве головных уборов. Вообще, я хотел тебя спросить, какое количество людей тебя видело без головного убора? Недавно я листал
1: видел.
0: Твои социальные сети.
1: Ну,
0: я
1: есть,
0: видел.
1: Есть там.
0: Да, я увидел как раз таки фотографию, такой, ничего себе, вот это да, сколько у тебя головных уборов?
1: Ну, какое-то количество кепок, я не знаю, сколько их там штук.
0: Ты уже не считаешь?
1: Ну да, они постоянно пополняются, потом что-то я продаю, потом новый покупаю, какой-то такой идет
0: ченч. Ага, можно где-то на каких-то площадках выкупить, не зная, кепку Андрея Звонкова?
1: Ну да, можно.
0: И кто-то сейчас ходит, ну слышите, ловите, да. Ну адрес потом уже, тут лотерея чистая. Да, если вы видите похожую,
1: конечно,
0: можно будет взять.
2: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
3: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе 8-938-53-59-59-3.

0: радио, а у нас продолжается эфир, и Андрей Звонкий у нас в гостях. Еще раз доброе утро. Прямо сейчас мы поиграем не нашу небольшую нейросетевую игру. Что мы сделали? Взяли текст твоих песен, прогнали через нейросеть, она заменила все слова на синонимы, ну и музыкальный жанр тоже изменился. По смыслу нужно будет угадать. Готов?
1: Давай.
0: Внимание, первое.

0: с Ханной, который трек?
1: Да, это я.
0: Да. Я узнал по фразе «нарисую», там что-то такое.
1: Вот-вот-вот. Они немножечко прокалываются, нейросети, в моменте, да, не успевают менять какое-то слово.
0: Хорошо.
1: Именно здесь ты их и ловишь. Внимание, да, следующий трек. Ну, пока это...

0: это лети.
1: Это
0: лети, да?
1: Лети! О. Абсолютно верно.
0: Ну вот. Тоже вы тут прокололо там пару слов.
1: Тоже крутейший трек, тоже любим.
0: Да, да, да, да, очень кайфовая песня.
1: А как с Асей вы словились в моменте?
0: Ну, у меня была песня, у меня была вот эта идея этой песни, и я ей просто искал женский вокал, там должен кто-то быть, и вот что-то вот типа Аси, то есть такого настроения, чтобы дать такую вот как бы грустиночку такую какую-то, вот что-то такое душевное, но одновременно такое летящее, и чтобы как-то на контрасте работал такой нежный голос, и вот такой мужской, и вот мне казалось, что она прям классно там подойдет.
1: Это 100%, да. И результат не заставил тебя ждать. Ну, слушай, еще один третий трек твой.
2: Срываемся вниз, где прячется испуг в вагонах подземелья.
0: А, это Шайн.
1: Вот так вот, секунду, да, это

0: очень клип нравится на эту песню. В Сеуле снимали. Очень классный получился клип. И вообще такая прикольная поездка, прям так запомнилась. И поснимали как-то, и там и пошопились, по Сеулу походили, и что-то по ночью там побродили по всяким местам. Прям вообще классно было.
1: У вас так было. Случайно получилось? Или такие, так,
0: нет, ну, было предложение такое снять это в Сеуле. Ну, как бы это классно. Я тем более хотел и в Южную Корею как раз побывать. И подумали, почему бы нам все это не соединить. Вот. И нам даже там разрешили сняться в каком-то храме, там, где нельзя было сниматься. Не знаю, как они там договорились, честно говоря. Это очень... Вот там, где такие Будды стоят, всякие.
1: Ну,
0: вот эти...
1: слушай, настоящий
0: шайн получился. Это на самом деле такое место. Ну, оно не для съемок, как минимум, точно. Но как-то договорились. Прям очень, очень красиво.
1: Ну ладно, как-то это мы опустим.
0: Ну,
1: а
0: как-то
1: то все
0: да. Не знаю, там,
1: да,
0: там как-то корейцы договаривались между собой. Не знаю, что они там сделали.
1: Ну классно, слушай. А в Южной Корее тебе что больше всего, помимо клипа, запомнилось? Есть ли какие-то самые...
0: Слушай, ну я... Мне вообще в целом нравится корейская как бы движуха вся, и в плане там моды, и там очень много прикольных, прикольных таких модных мест. Там такие есть, там такой типа райончик целый такой, я бы сказал, даже такой там шопинг модный, там модные корейцы, все там ходят такие классные, все в шмотках там с прическами прикольными.
1: Хотел
0: и все такое. Да-да, прям это сразу прям так, ну, колоритно очень выглядит, очень здорово. Ну и плюс как бы корейские фильмы тоже, вообще типа Корея
1: прикольная. А как тебе кей-поп? Может быть мы
0: ждем от тебя? А вот с кей-попом как-то мне, честно говоря, не особо это нравится. Я не знаю, мне кажется, наоборот, это такая американизированная музыка. То есть точка зрения, наверное, для американского рынка, скажем так. Ну как будто бы можно и, в принципе, американскую музыку послушать тогда уж. Ну не знаю, я как-то спокойно отношусь к кей-попу. Слишком вылизано для меня там все.
1: Это, кстати...
0: Они все супер-супер вылизаны, супер красивые, конечно, это, наверное, клево, но как будто бы это слишком приторно для меня.
1: Воспользуемся твоим посылом, послушаем американскую музыку «Медузы» и «Henry Camomile». Немножко прервемся и вернемся к вам.
2: Украшения каждого утра. Красавцы Love Radio.

0: новостях продолжаем. Андрей, я тут вычитал, что ты артист максимально уже опытный. И вот как-то возник у нашей редакции такой вопрос. А не было ли у тебя кризиса среднего возраста?
1: Был.
0: Как ты его
1: был
0: пережил?
1: Был такой большой, долгий, на несколько лет затяжной кризис.
0: Как ты его переживал и в чем он проявлялся?
1: Ой, да просто какое-то эмоционально подавленное состояние, потому что... Ну, я думаю, что он отчасти был от непонимания вот именно так реализации в какой-то музыкальной вот сфере. То есть мне хотелось чего-то большего, и как-то, чтобы что-то, как-то оно все так полетело. Оно очень сложно, у меня все шло, на самом деле, и были такие тяжелые периоды. Вот, не знаю, какой, сколько мне лет было, но вот, типа, наверное, кризис среднего возраста. И прямо вот на пару лет он так затянулся. Ну, не знаю, я стал такой раздражительный, какой-то недоброжелательный, ничего не писал, что-то вот, ну, такое прям, ну, прям максимально плохо. Я даже помню, я все время болел в этот период, какое-то прям неприятное состояние было, эмоционально тяжелое, подавленное. А вышел из него как-то просто, ну, не знаю, как-то так, я понял, что, ну, как-то надо, типа, пошел там спортом, стал заниматься, вот как-то вот отвлечься от этого всего. И как-то потихонечку вышло.
0: Ну, то есть у людей, если у кого-то будут такие же вопросы, можно уходить в спорт, работать, тебя переключать.
1: Не обращался там к психологам, ничего. Чисто на вайбе таком спортивном, там, путешествие куда-то поехать, как-то немного все это пересмотреть с другой стороны, не знаю, на вещи. В общем, такое прям самокопание, наверное, было. Вот.
0: А музыки из этого периода у тебя не осталось?
1: Музыки из этого периода не осталось, да, и прям такой был тяжелый период. Я много лет ничего не писал. У меня вообще таких, на самом деле, несколько их было, если честно. Вот, за такую творческую всю, весь путь этот такой сложный.
0: Ты, кстати, у себя в социальных сетях писал в последний день рождения, что перешел на еще более странный возраст. А еще более странный — это какой?
1: Какой-то, ну, какой-то еще планку, не знаю, как-то все по-другому воспринимаю чуть-чуть еще, не знаю. Как-то отношусь ко всему по-другому, еще как-то переосмыслил что-то в жизни.
0: Ну, это больше в сторону куда? Любви, больше в сторону задумчивости, какой-то...
1: Больше в сторону, наверное, просто как-то полюбил себя больше, знаешь, перестал вот, загоняться по... Как-то там переживать за будущее постоянно, весь в каком-то таком процессе. Именно в моменте как-то вот кайфовать и все-таки дать себе возможность не сильно там загоняться в работу, а именно наслаждаться тем, что, чем я занимаюсь, и, ну, как-то вот, ну, не знаю, кайфовать. Вот,
0: да, кайфовать. Я
1: момент,
0: готов принимать твой посыл, Андрей Звонкин.
1: Потому что, да, все время что-то ждешь, не стоит, нужно жить сегодняшним днем.
0: Да вот вам прямо сейчас прогноз погоды и реклама.
1: Давай.
2: Украшение каждого утра. Красавцы Лав Радио. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Сегодня у нас в гостях. Еще раз доброе утро всем. И немножко про музыку с тобой. Мы за эфиром говорим про музыку, здесь в эфире тоже. Времена меняются. Я хотел тебя спросить, ощущаешь ли ты, что нужно было, чтобы написать хит тогда, когда ты начинал? И что нужно сейчас? И что изменилось в формуле хита за это время?
1: Да ничего особо не изменилось.
0: Ничего, все так же можно делать.
1: Все то же самое.
0: И ты ничего, ну вот лично ты менял в написании, что ты поменял в своей музыке?
1: Ты знаешь, у меня вот что раньше было ощущение такое же, что сейчас. То есть, по сути, все скиллы, которые я получил, грубо говоря, в начале своей творческой карьеры, написав какие-то такие треки, ну, возможно, нишевые, да, но тем не менее по ощущению. И, в принципе, те же ощущения сохранились. Ну, как бы разве что уже стал там лучше что-то делать, технически там уже как-то подросли, да. Но по ощущению как будто бы ничего такого нового.
0: То есть морально все то же. И на самом деле, когда ты пишешь трек, ты сейчас не представляешь, как под него танцуют в рилсах. Не пишешь музыку, вот, чтобы припевчик был такой.
1: Ну, я понимаю эту историю, да, я понимаю, но я просто, наверное, не хочу так, и мне не очень это, наверное, моя сильная сторона. Вот я пишу то, что... То есть есть артисты,
0: да,
1: которые, вот, ну, прям, это хорошо делают, там, какие-то композиторы, вот. Я думаю, что это не моя сильная сторона, поэтому я пишу то, что пишу, вот, в своем каком-то ключе.
0: А в моменте, когда ты писал аранжировки, был ли у тебя момент, когда ты написал кому-то такой классный парт, что подумал, а зачем я вообще ее отдаю?
1: А вот я писал именно, сохранить. Я писал же не песни, я делал просто аранжировки уже на готовые треки.
0: Ну, я и говорю про аранжировку, она же тоже может быть настолько...
1: Нет, знаешь,
0: не работает так.
1: А здесь, понимаешь, просто у всех песен свой вайб, и какие-то решения, которые подходят, допустим, кому-то, не факт, что они нужны мне. И поэтому не было такого. А если даже ты же можешь это использовать несколько треков, почему нет? Ну, это же все такое очень, на самом деле, непонятно.
0: Оно спокойно пересобирается.
1: Ну, в целом, да, какой-то прием можно куда-то интегрировать в другое место, если он получился прикольный, почему нет?
0: Когда ты писал аранжировки, тебе с кем комфортнее всего? Можешь ли какого-то артиста вспомнить, с кем тебе было комфортнее всего работать и почему это было комфортно?
1: Были
0: ровные абсолютно артисты.
1: Ну, все от песен зависит. Знаешь, иногда просто сложные песни есть, которые плохо аранжирабельные, допустим.
0: А это какие?
1: Иногда, написано так как-то криво, но не прикольно, и ты делаешь аранжировку, она не работает. И нужно, допустим, корректировать там мелодию, например, она сразу начинает работать. То есть вообще, по идее, песня должна работать условно там под гитару. Если она не работает под гитару, то аранжировка, не сильно это спасет. Если только наоборот, у тебя аранжировка превалирует, например, там, условно, в танцевальной музыке ты делаешь именно вот этот танцевальный дроп сам по себе, а голос, он уже идет, вот, скажем так, как дополнение. Но если человек пишет песню, там, конкретно вот с текстом, куплет-припев, то она должна как-то сразу идти, и сразу понимаешь, в каком стиле ее делать, и сразу она как-то вот, заходит уже. А иногда бывает, что как-то просто плохо написана песня. И ты сидишь и мучаешься, собственно, как бы ее так что бы там такое, там какие-то гармонии дурацкие еще.
0: А ты как-то пытался легко намекнуть, как тонко намекнуть артисту?
1: Да, я так сделаю. Я достаточно даже не тонко, прямолинейно так намекаю. Я в этом плане даже такой, жестковато, когда со мной люди работают. Я не люблю вот это вот. А можешь вот тут чуть-чуть? Нет, я прям типа, фигня. Надо вот это, можно вот так сделать, и предлагаю какие-то варианты. Иначе либо оставляем так, будет плохо, либо переделаем, будет лучше.
0: Неженки к Андрею Звонкому не приходите.
1: Не, я правда, я в творчестве. Я, кстати, и к себе такой самокритичный. И вот я когда работаю, я не очень приятный человек.
0: Ждите и знаете это. И ты рассказывал мне вот сейчас за эфиром, что тебя заставило вернуться. У тебя же был перерыв в музыке.
1: Был перерыв, да.
0: Для многих, тоже сталкиваются. Расскажи про эту историю, чтобы люди тоже понимали, что их может затянуть обратно. Многие останавливаются на музыкальном своем пути.
1: Ну да, мне просто показалось, что то, чем я занимаюсь, как-то все это какая-то ерунда, это никому это не интересно, так глобально, что с этим делать, тоже непонятно. И плюс еще как-то раньше, мне кажется, такой вайб был, что типа, что если человек занимается музыкой, то он какой-то, он очень странный, как минимум, он там не юрист, там не кто-то там, не знаю, там, кто там был какой-нибудь там финансист, а вот он музыкант. Это сейчас уже индустрия как-то так подросла, и что в целом это очень, прикольное направление. Вот, я просто, меня вернуло то есть мои коллеги, которые продолжали работать, они чего-то добивались, а я вот такой типа бросил и не дожал. И вот это меня вернуло обратно, и я подумал, что все-таки надо мне тоже все-таки это дожать, потому что у всех свой путь, и у кого-то происходит быстро, у кого-то долго, и, в общем, надо работать много, на самом деле.
0: Классно иметь мотивирующих коллег, поэтому, чтобы вернуться в музыку, заведите друзей-музыкантов, и пусть они продолжают.
1: И пусть они продолжают работать, а вы
0: сдались. Сделайте паузу, немножечко отдохните.
2: Украшения каждого утра. Красавцы Love Radio.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Alec и Kali Diving to Me. Андрей Звонкий у нас в гостях. Быстро пролетает время. Обычно в финале нашего эфира мы задаемся серьезными вопросами. Итак, настроение у нас в целом достаточно серьезное уже. И про нейросетевые песни поговорили, про что только не поговорили. Но теперь серьезный личный вопрос. Это наша рубрика «Разговор в тишине». Насколько ты счастлив от 1 до 10?
1: 10.
0: 10? Всего хватает вот сейчас. С каких пор ты на 10-ку счастлив?
1: С недавнего.
0: Все,
1: сегодняшнего утра.
0: Андрей Звонкий был сегодня у нас в гостях. Спасибо тебе большое. Мне кажется, классно провели утро.
1: Спасибо.
0: Ты меня лично тоже разбудил. Я надеюсь, я немножко тебя. Это было взаимно.
1: Да, взбодрил.
0: Все. А, да, вам до скольки? До 7 утра в понедельник. Вот Саша мне, наш программный редактор, говорит, все, в понедельник можно возвращаться. Не уволили, хорошо. Ладно, всем до 7 утра. Пока-пока.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Москве 11 утра.
1: Love News.
2: Депутаты просят отменить блокировку Telegram. В МАКС можно будет купить билет на электричку. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Депутаты от фракции КПРФ обратились в Минцифры с просьбой предоставить информацию относительно эффективности и целесообразности замедления блокировки иностранных мессенджеров, в том числе Telegram. По мнению политиков, реальная польза от ограничений сомнительна, а проблемы люди испытывают каждый день. Количество преступлений не уменьшается. Мошенники продолжают звонить из-за границы, где ничего не блокируется. Связь в отдельных регионах стала хуже. Уведомления о ракетной опасности или угрозе беспилотников больше не приходят. Финорганизации смогут выдавать кредиты и открывать депозиты в цифровых рублях в 2029 году, как сообщили в Центробанке. Это будет сделано в качестве эксперимента. Он продлится около 2 лет, после чего власти примут решение о закреплении такой возможности на постоянной основе. Россияне с 1 сентября смогут обращаться в управляющие компании в национальном мессенджере МАКС. Появятся в том числе функции записи на прием и направления запросов. Кроме того, до конца года в мессенджере будет запущена продажа билетов на электрички по всей России, за исключением московского транспортного узла. Экстремалы из России в мировых новостях. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного. Забегай. Жители нашей страны стали платить деньги за то, чтобы побыть без интернета и сотовой связи. По словам аналитиков, около 15% россиян выбирают отдых без телефонов и компьютеров на свежем воздухе у водоема. Отдельные регионы уже предлагают цифровой детокс и в будущем могут стать центрами нового туристического направления. О других интересных и актуальных событиях узнаешь чуть позже. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Желаю тебе классного дня.
0: Время сменить диван на ближайший рейс. Этот мир жаждет твоих открытий. С тобой я, Дим Вебер. Соберем эту пятницу из твоих классных эмоций и наших лучших треков. Ты слушаешь Лаврадио. На старте часа Кайли Минок. Can't get out of my head.

0: только что в эфире Love Radio, Ava Max, BIFIFA, Sound Energy. Ну а далее поговорим о другом артисте, всех поклонников которого в Москве не может вместить даже стадион. И поэтому стадионных концертов у него планируется целых два. Это Егор Крид, собирающийся покорить столичные Лужники уже 10 и 11 июля. Если хочешь оказаться там, скорее пиши нам в мессенджер Макс по телефону 8-915-300-106-6. И если твое сообщение окажется 10-м, то я тебе перезвоню и обеспечу твое присутствие на шоу. Возрастное ограничение 18+.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8-938-53-59-59-3.

0: артисты Бен с работой Forever. Мы же вслед за ним отпускаем прошлое и продолжаем верить в лучшее. Напомню, что мы разыгрываем 2 билета на концерты Егора Крида, которые совсем скоро состоятся в Москве, в Лужниках. И прямо сейчас мы познакомимся с тем счастливчиком, кому удалось отправить свои сообщения в нужный день, в нужный момент, в нужную секунду. И это сообщение, как я и просил, оказалось 10-м. Привет, Тимур!
1: Привет, привет.
0: Тимур, ну расскажи, какие ты применял манипуляции, заклинания? Может быть, особая разминка для пальцев, чтобы вовремя нажать ту заветную кнопку «Отправить»?
1: Да, ты знаешь, вот абсолютно никаких. Просто удача.
0: Удача сегодня.
1: Чем меньше чего-то ты хочешь, тем больше ты получаешь.
0: Вот это правильная позиция. Легко, непринужденно, всего лишь запустив эту мысль в космос, ты сегодня становишься обладателем этих билетов. Вручаем тебе 2 билета на концерт Егора Крида в Лужниках. Классных тебе впечатлений и невероятных эмоций. Возрастной ограничение 12+. Мы возвращаемся. С вами Дима Вевер. Love Radio. Доброе утро.

0: lovradio.ru.
1: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
0: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: прослеживается очевидная тенденция любви артистов к курточкам. Сначала группа «Грибы» с работы «Курточка моя так хорошо сидит на ней», ну и теперь «Моя Мишель». Туда же с треком, как вы догадались, «Курточка». Мы же скидываем все куртки и примеряем самое летнее настроение. Это Love Radio. Едем дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: А вот треки, которые позволят нам сделать это лето еще ярче. Сразу после рекламы Ed Sheeran, Bad Habits, Bibi Rexha с работы One Day и David Guetta с треком Pam-Pam.
2: Реклама.
3: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
7: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
8: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.

Москве 12 часов. Ну что, друг, мы с тобой вышли на финишную прямую этой рабочей недели. Мы трудились, мы могли, мы делали. Ну а далее два прекрасных дня, которые мы посвятим лету, классным настроением и суперской музыке. Это Дима Вебер, Love Radio на старте. Alan Walker, Broken Strings.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечный, всегда

0: Это Cold Water, спасающие нас от изнурительной жары Major Lazer, Джастин Бибер и М.О. Всем классного настроения, это Love Radio. Ну а прямо сейчас предлагаю вспомнить о другом артисте, всех поклонников которого в Москве не может вместить даже стадион. И поэтому стадионных концертов у него планируется целых два. И это, конечно же, Егор Крид, собирающийся покорить столичные Лужники уже 10 и 11 июля. Если хочешь оказаться там, скорее пиши в наш мессенджер Макс по номеру телефона 8-915-300-106 и 6. Отправляй слово «Егор», и если твое сообщение окажется пятым, то я тебе перезвоню и обеспечу твое присутствие на шоу. Возрастное ограничение 18+.
1: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
2: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8-938-53-59-59-3.
4: Love Radio. Sound.

0: Это Ариана Гранде с работой Hate That I Made You Love Me. Ну а мы, друзья, готовы познакомиться с нашим прекраснейшим человеком. Не просто человек, это девушка, уверен, что мало того, что умная, удачливая, так еще и красавица. Таня, привет!
1: Привет, привет!
0: Ну, рассказывай, ты сегодня стремилась, хотела, ждала, и вот этот момент настал. Два билета на концерт Егора Крида в Лужниках. Вручаю. Лично тебе, классных тебе впечатлений и невероятных эмоций. Что испытываешь сейчас?
1: Супер! Я очень рада, спасибо большое!
0: Ну что, Тань, сходи на концерт, оторвись на все, и, конечно же, помни при этом, что Love Radio всегда с тобой. Возрастные ограничения концерта Егора Крида 12+.

0: радио.
1: Андрей Звонкий у нас в гостях. Продолжаем. Андрей, я тут вычитал, что ты артист максимально уже опытный. А не было ли у тебя кризиса среднего возраста?
2: Был.
1: Как ты его
2: был
1: пережил?
2: Был такой большой, долгий, на несколько лет затяжной кризис. Он отчасти был от непонимания вот именно так реализации в какой-то музыкальной вот сфере. Меня это вернуло. Мои коллеги, которые продолжали работать, они чего-то добивались, а я вот такой типа бросил и не дожал. И я подумал, что все-таки надо мне тоже все-таки это дожать, потому что у всех свой путь, и у кого-то происходит быстро, у кого-то долго. Надо работать много, на самом деле.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: редкая удача, когда диджей не только сделал трек, но и спел в нем. В данном случае уровень мимимишности вообще превышен в разы, ведь в этой песне вместе с папой и диджеем Смэшем поет его трехлетняя дочь Серафима. О том, как ты проведешь время с семьей, тоже пора задуматься. Мероприятие на тебе.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а за музыку по-прежнему отвечаем мы. До конца часа успеет прозвучать Dua Lipa, New Rules, звонкий трек Shine. И в конце часа лови Fast Boy, Fit Topics, работай и forget you.
2: Реклама меньше минуты.
3: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка с

Москве час дня. Есть две легендарные фразы. Давайте после майских и давайте после выходных. Вторая сегодня актуальна как никогда. У музыкального штурвала я, Дима Вебер. Это Love Radio. Всем класс!

печально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: диджей Калвин Харрис и ирландская певица Джази в продолжении часа совместным хитом Satisfied. Стоит ли задуматься, если в списке того, что нравится девушке, ты стоишь третьим? С одной стороны, конечно, неприятно, но согласись, быть круче Биркин непросто. Но есть вещи, которые нам подвластны. Это классные треки, которые мы услышим до конца часа. Ближе Адам Ламберт, Under Rhythm. Немногим ранее Али Фарбен и Рене Миллер «Body Talk». А уже через пару минут лови трек «Джекила» от Тейм Импала и Дженни. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
2: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.
4: Love

0: Радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде». Морской

0: Утро. Категория 18+. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Так, незабудка подарил Тиме Белорусских невероятную популярность, но, к сожалению, на этом музыкальном эвересте певец задержался ненадолго. Поэтому, друзья, к реализации своих желаний мы с вами идем не спеша, но уверенно. И вот какие треки будут с нами до конца этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: После рекламы Тиесто и Кэрол Джи, Don't Be Shy, Филатов и Кэрос, счастье есть, и за финале все Адам Ламберт треком Under the Rhythm.
2: Реклама.
3: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: We'll be right back.

Москве 2 часа дня. Сияешь классным загаром и суперским настроением. Это Love Radio. Все, что тебе нужно для этого лета, сделать погромче. Меня зовут Дима Вебер, и я зову тебя дальше с собой в этот музыкальный час. На старте 5 Star Family и вместе.

0: утренний час. Энрике Иглесиас и Сиара с работой «Taking Back My Love». Конечно, фраза звучит сомнительно и нереалистично, но с учетом того, что Энрике вернул себе молодость, вернуть любовь он уж наверняка сможет. А мы с вами движемся далее. Ближе к концу часа прозвучит трек «Банк» от Зиверт. Моя дама бьет туз, поднимая сан. Услышим в эти 60 минут «Don't Lie» от «Акцента» и Миши Миллера. Также в эфире появится Мадонна и Сабрина Карпентер с работой «Bring Your Love». Это Love Radio, саундтрек твоей любви. Классного дня!
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Любовь между Викторией Бонни и пирсингом случилась вот-вот буквально. Сделала она себе пирсинг, а помогла телеведущей решиться на прокол ее дочь Анжелиша. Она же, кстати, и сделала, Анжелина, прокол самой Виктории. А интересно, что изначально Боня была против прокола на носу дочери, однако Анжелина просто пришла в день своего рождения с проколом и сказала: «А у меня день рождения, ты же не скажешь мне ничего снимать». То есть вот берите вам лайфхак, день рождения, как будто бы можно все. Или можно сильно испортить себе день рождения, если не сработает такой аргумент.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: духе свободы, юности и бунтарстве против стереотипов. Клинганте Варген, творческий дуэт французского диджея и шведской исполнительницы в эфире Love Radio. Вот такое вот мультикультурное переплетение, и мы на этом не остановимся. Продолжаем накидывать в блендер этого дня классного летнего настроения.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Туда же отправляются и твои любимые летние треки. Проведем остаток этого часа красиво. Послушаем Ариану Гранде с песней «Seven Rings», Айс Гергерт и Зиверт с треком «Банк». Завершим час работы «Homewrecker» от «Sombra».

В Москве 3 часа дня. Классное настроение, лето и жара за окном. Вот что нас сегодня вдохновляет. Отбрасываем всю грусть и сложные дела, оставляем уже до понедельника. С тобой Дима Вебер на старте часа. Тедди Свимс и мистер Ноу-Ит-Олл.

0: моем воображении рисуется жаркая картина латиноамериканских танцев, лета и отдыха. Ну а прямо сейчас Love Radio дарит тебе шанс выиграть отдых мечты. Во втором этапе проекта «Билеты в лето» мы разыграем морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале акции. Счастливчик, которому достанутся итальянские каникулы, определится 17 июля в утреннем шоу. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте lafradio.ru, категория 18+. Прямо сейчас звони в прямой эфир по номеру 8-495-956-106-6. И, возможно, ты станешь нашим счастливчиком.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талео. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetaleu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8-938-53-59-59-3.

0: Алло, Халид, Дайв, Инжицу, мы ныряем прямо сейчас в два билета в лето. Погнали.
1: Билеты в лето. Итальянские каникулы.
0: Ну что, у нас есть претендент. Здравствуйте.
2: Алло, алло.
0: Здравствуйте.
2: Алло, добрый день.
0: Как зовут вас?
2: Добрый, добрый. Так, Марина.
0: Марин, расскажите, пожалуйста, кто вас в этом нелегком задании выиграть поддерживает? Дети рядом, муж?
2: Подруга, подружка. Только она меня может поддержать в этом вообще в деле нелегком.
0: Не зря есть такое выражение «боевая подруга». Вот это, наверное,
2: боевая
0: про нее.
2: Боевая моя подруга. Да-да-да,
0: ну что,
2: именно.
0: Будем надеяться, что сила двух вам сегодня поможет. Вы, конечно, не как те три великие ведьмы, но все-таки, девушки, давайте, постарайтесь. Я думаю, у вас все должно получиться. Куда будем стрелять? У нас есть 3 палубы, 10 кают. Выбор за вами.
2: Так, палуба будет 3-я палуба.
0: Палуба 3-я, так, прицеливаюсь. Выбираем каюту.
2: 6-я каюта.
0: 6-я каюта. Ну что ж, затаим дыхание. Затаим дыхание.
2: Та-та-та-дам.
0: Та-та-та-дам. Затаим дыхание. Ну что ж, такое. Приходится таить очень долго это дыхание, но я вам, Марин, сразу скажу, что вы попали.
2: Ура!
0: Вы попали без торжественных фанфар сегодня.
2: Ура!
0: Но вот они вам и мои аплодисменты. Палуба 3, каюта 6 оказалась свободна. Вы становитесь очередным претендентом на победу в финале, который состоится 17 июля. Ждем вас в утреннем шоу. Там мы узнаем имя. Надеюсь, это будет Марина. Вам классного дня, а мы продолжаем этот день вместе.
1: Билеты в лето в эфире Love Radio.

0: Лариса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: действительно очень хочется получить от любимого человека поддержку, обрести те самые невидимые крылья, которых так часто не хватает. Mark Dunn, Джованни Ричи с работой Let Me Die и Let Me Fly. Мы продолжаем этот час вместе. Прямо сейчас расскажу, какие треки нас ждут впереди.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Расслушаем Purple Disco Machine, Sophie and the Gang с работой In the Dark, Венера с работой Другая Жизнь, завершит час New Scene с работой Bye Bye Bye.
2: Реклама меньше минуты.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: Москве 4 дня.
1: Власти выступили против полумер в борьбе с вейпами. Мадонна презентовала долгожданный альбом. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Совфеди призвали к полному запрету вейпов без возрастных полумер. Ранее власти обсуждали инициативу об ограничении продажи электронных для родившихся после 1 января 2009 года. Напомню, с 1 июня в России приобрести такого рода продукцию можно только в стационарном магазине. Торговля в интернете больше недоступна. В Кабмине утвердили правила проверки карточек товаров на маркетплейсах. Теперь до публикации информации операторы интернет-площадок обязаны убедиться в ее достоверности. Мера затронет продукцию, от которой зависит безопасность и здоровье пользователей. Проверять данные повторно будет необходимо раз в 10 рабочих дней. Россияне все чаще стали устанавливать в соцсетях отпускные аватарки, чтобы их не беспокоили коллеги во время отдыха. Однако, как выяснил сервис ХХРУ, треть опрошенных не наблюдает от этого положительного эффекта. В 23% случаев респонденты вообще не видят разницы, а еще 13% отмечают, что их и так никогда не отвлекают от выходных. Пенелопа Круз получила в подарок автомобиль и впервые решилась сесть за руль. Как актриса преодолела страх, узнаешь на модном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Мадонна выпустила первый за 7 лет альбом. Пластинка является продолжением культового Confessions on a Dance Floor, вышедшего в 2005 году. Новинка содержит 16 треков, среди гостей Сабрина Карпентер, колумбийский певец Файт и даже дочь звезды Лурдес Леон. Для поп-иконы это уже 15-й студийный альбом, и критики считают, что такое танцевальное возвращение станет одним из самых заметных музыкальных событий года. Аквапарк в Абу-Даби попал в Книгу рекордов Гиннесса как комплекс с самым большим количеством водных горок в мире. Сейчас на его территории насчитывается 55 аттракционов. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Есть события в жизни, к которым готовишься, готовишься, а они не наступают. Поэтому, друзья, отбрасываем лишние ожидания и кайфуем здесь и сейчас. С тобой Дима Вебер и Love Radio. На старте Хьюгель, Email Angel, Alternate, Moving to the Sun.

0: Это группа «Моя Мишель» и трек «Ветер меняет направление». Ну а мы продолжаем придерживаться выбранного курса. Уже маячат на горизонте долгожданные выходные. Бодрыми темпами двигаемся далее.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: В этом часе ты услышишь уже полюбившийся трек «One Day» от Биби Рекси. Лирик прозвучит с новым треком «Обними». И услышим Ариану Гранде с работы «Hate That Made You Love Me». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Песня номер один.
1: Когда заберу тебя по частям.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Катов в продолжении музыкального часа на волнах Love Radio. Надеюсь, этот вечер радует тебя энергией. Turn the light off. С вами Дим Вебер. Всем классного настроения.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: До завершения часа прозвучит Бибер Экса с работой One Day и Алефар Бен с работой Body Talk. К ним присоединится Ренна Миллер. А я желаю тебе классного вечера.
2: Реклама.
3: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
8: Ну?
7: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Т-банк 0+.
11: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Москве 5 часов вечера.
1: Love News.
2: Стало известно о новой мошеннической схеме. Некоторые дороги в центре Москвы перекроют. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Аферисты запугивают россиян поддельными документами об уголовной ответственности или необходимости заплатить штраф. Как сообщили в МВД, злоумышленники от лица сотрудников правоохранительных органов присылают человеку фальшивое постановление, где указаны выдуманные нарушения, например, разглашение банковской или налоговой тайны, а далее требуют перевести деньги. Российские туристы стали выбирать короткие поездки за границу, чтобы сменить обстановку и познакомиться с новой местностью, выяснила газета.ру. Самым популярным направлением для таких путешествий остается Стамбул, а далее идет Ереван. Число бронирований экскурсий там увеличилось на 74% по сравнению с прошлым годом. Также сохраняется интерес к Минску, Тбилиси и Баку. В Москве завтра перекроют ряд улиц из-за проведения ночного велофестиваля. Так, с 17.00 невозможно будет проехать по Крылатской, с 20.30 по проспекту Маршала Жукова, улицам Нижней Мневники, Народного ополчения, Косыгина 1905 года, а также по некоторым набережным и мостам. Движение будут открывать по мере прохождения велоколонны. В сети обсуждают новую звездную пару. 51-летнего Человека-паука Тоби Магуайра и 26-летнюю рэп-исполнительницу Ice Spice заприметили вместе на частной вечеринке. Портал Just Jared пишет, что возлюбленные уже не впервые появляются вместе, хотя сами артисты информацию пока не комментировали. В Австралии придумали необычную доску для серфинга. Снаряд идеально подойдет для любителей пенного, ведь в него добавили диспенсер для пива. Внутри спрятан герметичный резервуар на 10 литров, а сбоку установлен съемный кран. При этом вещь остается полностью пригодной для катания. Новинку уже опробовали известные местные спортсмены, включая олимпийского призера Джека Робинсона. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Ну, в целом, если ты Человек-паук, то неважно, сколько тебе лет, 50 или 150, ты будешь топ, ты будешь секси. Это Love Radio, с тобой Дим Вебер, всем классного настроения. Двигаемся далее на старте. Алекс Варен и Fever Dream.

0: Я бы очень не хотел, чтобы заканчивалась эта работа. The Second Voice, Let Me Be. Здесь в эфире Love Radio, 17.20 по столичному. Но нужно, нужно это сделать для того, чтобы пригласить тебя в очередной раз стать участником проекта «Билеты в лето». У нас итальянские каникулы продолжаются, и мы собираем, забираем целый пул из финалистов для того, чтобы 17 июля вручить одному из вас путевку в Италию. Очень красивое будет путешествие, но сначала тебе нужно попасть в большой финал и дозвониться первым в мою студию 8495-956-106-6, выбрать свободную каюту, ну и, конечно же, ждать большого финала. Прямо сейчас звони 8495-956-106-6, я тебя жду.
1: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf. Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3. Радио.

0: танцуем под Marshmello и Portugal The Man, их совместную работу «Феникс», «Птиц Феникс» здесь на волнах Love Radio, 17.27 в Москве. Отправляемся в проект
1: «Билеты в лето. Итальянские каникулы».
0: Итальянские каникулы продолжаются. Мы собираем тех самых претендентов, которые 17 числа поборются, ну, волей случая, да, поборются с помощью случая за главный приз этого сезона итальянских каникул, поездку из Сочи в Италию на круизном лайнере. Все, что тебе нужно было сделать, это дозвониться ко мне в студию по номеру 8495-956-106-6 и попасть в прямой эфир. Надежда из Калининграда сделала это первой, и с ней мы знакомимся. Надя, привет!
2: Здравствуйте!
0: Как твои дела? Ты чем занята?
2: Отлично, я работаю.
0: Слушаю любимую радиостанцию, наверное.
2: Очень слушаю каждый день.
0: Хорошо, расскажи, пожалуйста, какие у тебя планы на это лето?
2: Вообще никаких не было планов, потому что, наоборот, к нам приезжают в этом году очень много гостей.
0: Ах, да-да-да.
2: Наверное,
0: да,
2: у нас точно очень хороший тут курорт.
0: А в этом году в Калининграде больше туристов, чем в прошлом? Как ты?
2: Больше, да.
0: Хорошо. Угу. Наверное, тогда нужно из тебя сделать тоже туриста, чтобы, ну что ж ты только принимающая сторона, и отправить тебя, ну, как минимум, в большой финал итальянских каникул, а там, может быть, и в Италию. Согласна?
2: Согласна очень даже.
0: Давай для этого выберем с тобой на нашем виртуальном лайнере свободную каюту. У нас 3 палубы и 10 кают. Вот куда бы ты заселилась? Главное, чтобы там никто не жил.
2: Так, давайте палуба 3, так, каюта 8.
0: Палуба 3, каюта 8. Дай-ка я посмотрю наш списочек, попадаешь ты или нет. Давай проверим.
3: Добро пожаловать в каюту.
0: Надя, я тебя поздравляю. Ты в большом финале уже совершенно 100%. Теперь помнишь, как когда нужно слушать красавцев Love Radio особенно внимательно? 17 числа. Это 17. Уже через 2 недели, через пятницу. Так что обязательно слушай, и, возможно, удача будет на твоей стороне. Я тебе этого желаю. Окей?
2: Спасибо.
0: Ну, а прямо сейчас Никита, Мария Зайцева и Фур с совместным ремиксом «Все слова о любви» будет Dua Lipa «Break My Heart». Ну, а ты оставайся с нами.
1: «Билеты в лето» в эфире Love Radio.

0: break my heart.
1: Love Radio представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
2: Теперь мы объявляем каникулы.
1: Итальянские каникулы.
2: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
1: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морской

0: humorfm.ru.
1: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Дара, ее Бангаранга, победительница Евровидения 2026 от Болгарии. Дара практически финалит наш час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а ближайшие 10 минут мы с тобой проведем вместе с The Weeknd и Ariana Grande, их совместной работой Save Your Tears, Daniel Sivi также будет с новинкой Love the Gun и Jerry Holliwell Michiko Latino в финале часа. Ну а следующие 2 часа мы с тобой будем изучать лучшие треки нашего эфира Chart Big Love 20 с 18 по Москве. Оставайся.
2: Реклама.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

0: 10 вечера в Москве.
1: Love News. В России уточняют правила парковки для многодетных семей. На Сахалине нашли капсулу времени. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Минтрансе расширят бесплатную парковку для многодетных семей. Как уточнили в ведомстве, теперь пары с четырьмя и более детьми могут получить возможность оставлять без оплаты два автомобиля. Ранее такая льгота распространялась только на одну машину. Водители предупредили об обильных осадках в регионах, по которым проходят скоростные трассы. В субботу, 4 июля, на смену жаре придут проливные дожди. В автодоре призвали россиян быть внимательнее в пути, снижать скорость, включать габариты, увеличивать дистанцию до других машин, а также помнить, что поток воды из-под колес может ухудшать видимость. Россияне почти в два раза чаще стали интересоваться древнегреческой литературой. Как выяснила газета «Ру», тенденцию связывают с премьерой нового фильма Кристофера Нолана «Одиссея». Напомню, на больших экранах картина появится 17 июля. В ленте снялись Зендея, Том Холланд, Энн Хэтуэй и Роберт Паттинсон. Love Radio дарит шанс слушателям выиграть отдых мечты. Во втором этапе проекта «Билеты в лето» мы разыграем морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале акции. Счастливчик, которому достанутся итальянские каникулы, определится 17 июля. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru 18+. На Сахалине нашли капсулу времени, пролежавшую 46 лет. Туристы обнаружили агрегат с запиской, цитата, «Восхождение посвящено 22-м летним Олимпийским играм в Москве». Благодаря соцсетям автора послания вычислили быстро. Им оказался 70-летний россиянин, который спрятал капсулу, когда ему было 24 года. Тенденцию решили продолжить. И теперь рядом с письмом из 1980-го лежит еще одно, но уже от ребят из 2026-го. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Большое всем привет, кто эту неделю ждал главный музыкальный рейтинг Love Radio, чарт Big Love 20. Сегодня мы с тобой узнаем, какие треки стали главными на этой неделе. Меня зовут Макс Фабиан, мы начинаем наш полет к звездам.
2: Каждую неделю
3: мы ставим звезд на место.
2: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
3: Официальный чарт Love Radio.
2: Big Love 20.
3: Результаты онлайн-голосования этой недели.
0: Все верно, это главный музыкальный рейтинг Love Radio Chart Big Love 20. Сегодня пятница, финал рабочей недели, и у нас впереди целых 2 часа нашей гонки хитов. Узнаем, какие треки упали в нашем рейтинге, кто поднялся, сделал прорыв, какие старты стали самыми яркими, ну а также кто выбыл из чарта, к сожалению, но и кто в него залетел. А также изучим 6 новинок на музыкальных стримингах. Но прежде мы с тобой узнаем, кто на этой неделе чарт покидает.
3: Номер 10.
0: Номер 10. Филат Кэррис «Среди счастливых людей».
4: Где размыто небо, где время льется быстро.
3: Номер 9.
0: Лирик Джон Гомес.

0: Терри Симс, мистер Нонедал.
1: Номер 4.
0: Зиверт Гасс.

0: Егор Крид, Артик Асти, «Карма».
1: Номер два.
0: Альфа Арбен, Рен Миллер, «Body Talk».
1: Песня номер один.
0: Настя, Дима Билан, «Эпилог».

ни в коем случае не покидает наш чарт. Именно в таком составе мы с тобой подошли к этой неделе. Ну и прямо сейчас мы узнаем как раз-таки, кто больше не участник нашего чарта и за кого мы больше не голосуем. Поехали! Tomorrow Together, Stick With You. Tame Impala, Genie, Dracula. Beowulf, Phoenix.

сожалению, закономерность такова, что с последних мест очень легко вылететь. Собственно, это билеты на выход. Tame Impala и Genie с треком Dracula с 19 места вылетает из нашего чарта. Beowulf покидает его с 20-го, с последнего. Ну, а с 17-го выходит нас со своей остановочки Tomorrow Together с работой Stick With You. Получается, у нас минус 3 трека в чарте, значит, 3 новиночки нам сегодня стоит обязательно ждать и искать. Ну, а прямо сейчас мы отправляемся к 20-му месту, и сюда с 18-го перемещается, я бы сказал, падает техно-хаус дуэт Валан Рокстон и их Where You Go. Погнали!

Swim здесь на волнах Love Radio. Это 19-я строчка чарта Big Love 20. Сюда они попадают с 16-го места. Ну, а до этого они были вообще на 12-м, еще выше. Но эти ребята 11 недель в нашем чарте. И, конечно же, уже не очень просто им бороться за места выше. Тем более, что столько новых треков попадается и попадает в наш чарт. Дальше мы движемся. DJ Gojja, Мичик на 18-м месте. И как раз-таки это первая новинка, которая залетает в наш музыкальный рейтинг и начинает свое восхождение с 18-й строчки.

0: уже Мичика здесь в эфире Love Radio. Это 18-я строчка, первый старт этого трека в нашем чарте. Ну и, конечно же, яркий старт. Мы желаем этому треку высокого полета. Ну, а я тебе обещал премьер, и прямо сейчас мы переходим к первой.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Мы услышим с тобой работу Bizarre, совместный трек американской поп-иконы Мадонны и нидерландского диджея Мартина Гаррикса. Трек стал одной из самых громких танцевальных коллабораций лета 26-го года. Эта композиция вошла в трек-лист долгожданного альбома певицы под названием

Patience 2. Ну и, конечно же, громкий дебют был у этого трека. Мартин Гаррикс лично впервые представил трек живой публике во время своего грандиозного выступления в Нью-Йорке. Он подтвердил совместную работу, ну вот раньше, чем она вышла, на официальном автопате. Ну и прямо сейчас Bizarre, Madonna, Мартин Гаррикс.

0: Бизарро от Мадонны и Мартина Гаррикса здесь на волнах Love Radio. Критики уже решили за нас, что это самая громкая и яркая новинка этого лета. Тем более, что она вошла в новый альбом Мадонны. Мы же с тобой прямо сейчас отправимся в Австралию и узнаем, какие треки чаще всего слушали там в Apple Music.
1: ТОП-5 лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: Пятое место. Майкл Джексон, Billie Jean. На четвертом Оливия Родриго, The Cure. На третьем Оливия Дзин, Man I Need.

0: снова Оливера Дрига «Stupid Song». Именно эти треки чаще всего слушали в Apple Music в Австралии на этой неделе. Ну а мы же возвращаемся в чарт Big Love 20.
1: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
2: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: VBRX Faithless New Religion здесь в эфире Love Radio. И прямо сейчас у них 16 место. Три позиции они отдают другим участникам. К слову, перед ними были Леони Калум Скотт на 17 строчке. У них 5 поинтов падения. Пока что падение продолжается. Ну а прямо сейчас у нас очередная новинка на площадках.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: В последнее время что-то часто звезды называют свои треки «Феникс». И вот очередной из них. Это совместный сингл рэпера Василия Вакуленко, он же Баста, и поп-певицы Полины Гагариной. Официальная премьера трека состоялась сегодня, 3 июля, и представляет собой такую мощную драматическую балладу с выжженным рок-звучанием. Кстати говоря, трек посвящен продлению трудностей, преодолению, между прочим, трудностей и внутреннему возрождению. Ну, правильно, «Феникс», как еще по-другому? Слушаем.

0: ярко сиять. Если жечь, то жечь дотла.
1: Очень мощно, это баста, это Полина Гагарина и их «Феникс». Вот, вы знаете, такое звучание от басты я люблю. И на контрасте нежный, полетный, очень мощный голос Полины Гагариной. Я считаю, что этот трек должен не просто попасть в наш плейлист, но еще и залететь в чарт Big Love 20. Это я намекаю вам на то, чтобы вы голосовали, если трек появится, в принципе, в нашем плейлисте. Ну а прямо сейчас есть еще пару секунд, чтобы добавить эту работу к себе в избранное. И мы переходим в Яндекс.Музыку, узнаем, что слушали там на этой неделе чаще всего.
2: ТОП-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
1: Пятое место — Зиверт, «Газ».
3: Газую, когда нету, газую, когда есть, без этого кто везет.
1: На четвертом еще один «Феникс» от Беарвульф.
4: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни.
1: Третьим — Саян, «Мальборо».
5: Такой парнишка, весь из себя. Люблю дорогую жизнь, немного деньжат, да. Хочешь улететь в Париж или на юга? Хочешь, можем прокатить.
1: Вторые — бай Индия, «Хчо мод шаде».

0: Танцевальный трек номер один Mia Boyka «Экспонат». Именно эти треки звучали и крутили пользователи Яндекс.Музыки чаще всего на этой неделе. Ну а мы же возвращаемся в наш чарт.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: Love Radio, его незабудки на этой неделе на 15-й строчке, минус позиция у Егора. На прошлой неделе, кстати говоря, была плюс позиция, вот туда-сюда прыгает его работа незабудки. Ну что, я предлагаю проголосовать за эти самые незабудки, чтобы все-таки наконец-таки определили мы хотя бы на пару недель по месту Егора в нашем чарте, и желательно повыше, тем более, что у него на следующей неделе два больших сольных концерта, и ему нужны хорошие новости. Ну а дальше движемся мы с тобой к 14-й позиции нашего рейтинга. Здесь Lyric, Don't Go Mad, тоже пока что сдает позиции. Минус 5 строчек, был он в первой десятке на 9-м месте. Сейчас вот в середине второй десятки на 14-м. Так что за Lyric тоже можно проголосовать вслед за Егором Кридом. Ну а прямо сейчас Don't Go Mad.
1: Номер 14.

0: Кельвин Харрис и Джей-Зи Satisfy. Здесь на волнах Love Radio. Прямо сейчас поют и выступают для нас с 13-й строчки чарта Big Love 20. У них как раз-таки небольшой прорыв, но для себя, лично и для своих поклонников. С 15-го места на 13-е они перескакивают. На прошлой неделе они сделали более яркий прорыв с 20-го на 15-е. Но, мне кажется, продолжится восхождение этой работы под названием Satisfy. Ну а прямо сейчас вместе с нами Фарго, музыкальный продюсер, который представит свой топ-5 треков этой недели.
1: Топ-5 песен Фарго на этой неделе.
2: Привет, это Фарго на Love Radio. Сегодня у нас особенный топ-5 микс из вечных хитов и крутых новинок. Я лично их собрал, и гарантированно от них у вас побегут мурашки. Погнали! На пятом месте чистая ностальгия, опенинг Утиных историй. Помните, как в детстве замирали у телевизора? Это не просто заставка, это настоящий портал в детство. Улыбнитесь и вспомните, как это — верить в чудеса. На четвертом месте наша родная душа «Конь» от Любе. В этой песне столько простора, будто сам мчишься по полю рядом с конем. Это про корни, про дом, про то, что всегда с тобой, даже когда ты далеко. Каждый раз, когда слышу этот трек, чувствую связь с чем-то большим. Пусть он подарит и вам это ощущение.
3: Яду я верхом на коня.
2: «Бронза» для вечной романтики от Джо Дассена. «Если tu n'existes pas» — это французский шарм, бархатный голос, мелодия, от которой хочется улыбаться и грустить одновременно. Ставлю ее в топ, потому что настоящая любовь в музыке не стареет.
4: «Если tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai».
2: Серебро даю Майклу Джексону и его легендарному «Heal the World». Это не просто хит, это послание всему миру. Майкл умел говорить о самом важном простыми словами. О любви, о сострадании, о том, что мы все можем сделать мир чуточку лучше. Включаю ее, чтобы напомнить, музыка способна объединять, даже если мы на разных концах планеты. На первом месте здесь я могу себе это позволить — мой продюсерский проект, группа «Дорогой дневник» и их новый сингл «Диктатор». Новые лица, свежий звук и максимально летнее настроение. Ведь именно в это время года мы разрешаем себе все. Ловите эту энергию. С вами был Фарго и мой топ-5 специально для Love Radio.
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт nationalnyeproekty.rf. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
8: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка

0: 2020 года включительно.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
2: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: тобой два дурака, это абсолютно точно. Хэппи-энд пока не получился, зато случился хэппи-старт у Сергея Лазарева и Полины Гагариной, в работе которой называется «Хэппи-энд». Сразу сходу на 11 место чарта Big Love 20 они залетают и оставляют позади далеко вот всех тех, кого мы с тобой отчитали заранее. Ну, конечно же, с 11 места стартовать — это, собственно, удел самых топовых артистов. Не знаю, будут ли еще круче сегодня старты, посмотрим. Ну а пока что мы с тобой вспомним, как расположились звезды на местах с 20 по 11.
1: Номер 20.
0: Avalon Rocks, Vertigo.

0: Здесь Егор Крид, не забудки.
1: Только не звони, не пиши, отпусти, не держи. Не звони, не пиши, нам мало обилиди. Позвони.
2: Номер 14.
0: Лирик, Don't Go Mad.

Кэлвин Харрис, Джейзи и Satisfy. Номер 12. Ты, которую меняли Yesterday.

Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Happy End. Итак, расположились звезды на местах с 20 по 11. Ты слушаешь Love Radio, это чарт Big Love 20. Погнали дальше.

0: вечера в Москве. Love
1: News. ЦБ исключили вероятность заморозки вкладов россиян. Том Круз нанял необычных сотрудников. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Заморозка депозитов россиян является абсурдной и невозможной в любых обстоятельствах, заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин. По словам финансовых аналитиков, учитывая смягчение ключевой ставки, доходность депозитов будет варьироваться в зависимости от их длительности. Так, вклады до 3 месяцев смогут приносить до 14,5% годовых, на срок до полугода до 13,5%, рассчитанные на 365 дней до 13%. 3 года исполняется в московской службе онкопсихологов. Ее специалисты помогают пациентам и их родным справиться с болезнью, а врачам снизить психоэмоциональную нагрузку. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, за годы работы проведено более 36 тысяч консультаций. Психологическая поддержка является важной частью комплексной системы лечения онкобольных, которая выстраивается в столице. Недавно завершилось создание каркаса городской онкологической службы, сети из 5 передовых клиник и 9 центров амбулаторной помощи. Том Круз нанял целый коллектив, чтобы следить за облысением. 64-летний актер считает прическу своим главным карьерным активом. По информации источников, теперь в его команде специалист по шампуням и массажу головы, отдельный профиль по укладке и по дополнительным уходам. При этом пересаживать волосы селеба категорически отказывается. 92-летняя бабушка стала кибер-чемпионкой. Японка выиграла турнир по популярному файтингу, где участники выбирают персонажей и сражаются друг с другом в динамичных поединках. Соревнования организует местная некоммерческая организация в домах престарелых. Турниры проходят с полноценной сеткой, комментаторами и трансляциями. Попробовать себя может любой желающий в возрасте от 70 до 95 лет. Еще больше свежих новостей еще в нашем канале Макс и других социальных сетях. Это были новости Love Radio. Юлия Белякова. Прекрасного тебе вечера.

И прямо сейчас мы с тобой поменяем правила, они будут абсолютно другие. Именно так называется совместный летний сингл инди-исполнителя Мартина и рэпера Федука. Федя давно, как он сам рассказывает, следил за творчеством Мартина и открыто поддерживал артиста. Вот, например, ранее он добавлял его песню «Ты случилась» в свой авторский плейлист «Федук респектует» на Яндекс.Музыке. Ну а вот за несколько дней до премьеры сам Федя опубликовал в своих соцсетях загадочное фото с силуэтом секретного гостя на своем треке. Им оказался Мартин, и прямо сейчас их совместка под названием «Другие правила».

тобой созданы, чтобы оставить раны за собой. Очень красивые слова в совместной работе Мартина и Федука. Другие правила только что. Это новинка на музыкальных площадках. Ну а мы возвращаемся к нашему чарту. И 10-я строчка прям по курсу. Здесь Анотер, 54 Ультра, работа Talk to You. Потанцуем. После Федука можно потанцевать. Ну а прямо сейчас плюс одна позиция у этих ребят. И, конечно же, они врываются в десятку лучших и стартуют с 10-й позиции.

Burning Love, это Мадонна и Сабрина Карпентер здесь в эфире Love Radio. С 9-й строчки нам маячит чарт Big Love 20. Неделю назад они были на 7-й. У них череда падений небольшая. Надеюсь, что все-таки случится разворот. Так же, как случится разворот у Филатова и Кэроса. У них, кстати говоря, он уже случился. Неделю назад они были ниже 10-го места. Точнее, на 10-м они остановились. А сегодня переходят на 8-ю строчку. Плюс 2 позиции. Это значит, что голосов за этих ребят добавилось. Так вот, и за Мадонну тоже нужно немножечко добавить голосов, и тогда она пойдет снова вверх вместе с Сабриной Карпентер. Тем более, что трек Bring Your Love вошел в Confessions 2. Это альбом, который вышел 3 июля. Ну а прямо сейчас Филатов Кэрос среди счастливых людей в эфире Love Radio.

0: влюбила в себя парня Арианы Гранде и сама этому не рада. Heady Time Made You Love Me здесь в эфире Love Radio. И это седьмая строчка нашего чарта неделю назад. Ариана была на 8-й позиции, а 2 недели на 10-й. Соответственно, восхождение ее к Олимпу продолжается. Ну а мы с тобой переходим к очередной премьере.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Ну и сейчас мы с тобой зажжем под работу под названием «Чайник» от кей-поп команды V-Teens. Эта композиция наполнена, между прочим, беззаботным летним вайбом и рассказывает милую, наивную историю про сетевые чувства, юность и первые искренние эмоции. V-Teens «Чайник» здесь в эфире Love Radio. Премьера. Шазам!

0: этот трек разберут на цитаты. Витин Чайник здесь в эфире Love Radio. Новиночка только что прозвучала. Ну а дальше мы с тобой узнаем, что шазамили чаще всего в Новой Зеландии на этой неделе.
1: Топ-5 лучших песен Шазам на этой неделе.
0: Пятое место. Сэм Фендер, Оливия Дин, Rain In Me. На четвертом Ариана Гранде, Hate That I Made You Love Me. На третьем Фьюджел, Имэ Эйджел, Ультра Нейт, Moving To The Sun. Старом Робин, Dancing On My Own. А новый трек номер один Элла Лэнгли, Choosing Texas. Именно эти треки шазамили чаще всего на этой неделе в Новой Зеландии. Мы же возвращаемся в чарт B-Club 20.
2: Реклама. Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в Алмаз Холдинг. Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
3: Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8-938-53-59-59-3.
1: Love Radio. Sound.

Peter BDS Come Over здесь на волнах Love Radio. Шестое место нашего музыкального рейтинга. Слушайте, ну я тут удивлялся. Сергей Лазарев и Полина Гагарина стартовали в нашем чарте с 11 места сегодня. Так вот, эти айдолы южнокорейские стартуют в нашем рейтинге с 6 места сразу. Что будет через неделю? Ну, я уж не знаю, не удивлюсь, если они залетят на первое место всего лишь за 2 недели в чарте. Это BTS были Come Over здесь в эфире Love Radio. Ну а дальше мы открываем пятерку лучших. Здесь Тедди Свимс, он без движения.

0: Known It All. Здесь в эфире Love Radio. Тейри Свинс. Пятая позиция. Он не отдал очков, но и не прибавил в нашем чарте. Ну а прямо сейчас мы с тобой прибавим громкость и узнаем об очередной премьере на площадках.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
0: Love Forever или же Любовь навсегда от Ханны. Прямо сейчас мы с тобой заценим этот трек, который представляет собой нежную, вдохновляющую поп-лирику, ориентированную на тему крепких чувств и семейного счастья. Кому такое близко, прямо сейчас делай громче.

0: «Любовь навсегда» здесь в эфире Love Radio. С тобой навсегда. Очень красивые слова в исполнении Ханны. Здесь в эфире Love Radio. Мы же с тобой отправляемся дальше. Узнаем, какие треки составляли пятерку лучших чарта Big Love 20 в 2019 году.
1: Big Love 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: Мари Краймбрери, «Мне так хорошо». Под гипнозом.

0: Песня номер один.
1: Здесь Шон Мендес, Камила Кабея, Синьорита. Именно эти треки составляли топ-5 чарта Big Love 27 лет назад. Мы же возвращаемся к актуальной версии.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличия.

Это были Егор Крид и Артик Асти с четвертой строчки. Они нам исполнили свою работу. Кстати говоря, неделю назад были на третьем, а две недели назад на первом месте. Вот так вот откатываются они потихонечку. Но если ты проголосуешь за них на сайте lovradio.ru в разделе нашего чарта, то, возможно, эти ребята и отыграют свои позиции. Тем более, что он практически накануне больших стадионных шоу Егора Крида в Олимпийском. Ну а дальше мы на третье место переходим и сюда... перебралась та девушка, которая и подвинула их на одну строчку. Вверх поднимается Зиверт с треком «Газ».

поспешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Music тело здесь на волнах Love Radio. Халли Фарбен, Рен Миллер, их Body Talk. На второй строчке они были неделю назад, на второй остаются и на этой неделе. Это очень крутой результат, учитывая, что прессинг на них просто огромный, колоссальный. Ну а дальше, прежде чем узнать первую строчку, кто же у нас сегодня ее занимает, мы узнаем, какие треки чаще всего слушали в Spotify на этой неделе. Прямо сейчас топ 5 Spotify.
1: Лучших песен Spotify на этой неделе.
0: Пятое место в мире Swim. На четвертом Джастин Бибер, Ники Минаж, Beauty and the Beast. Третье, Ариана Гранде, Can't Damn Angel Love Me. На втором Майкл Джексон, Billie Jean. И трек номер один Stupid Song от Оливии Родриго. Именно эти работы чаще всего крутились в Spotify на этой неделе, ну а мы же в одном шаге от первого места чарта Big Love 20.
2: Реклама. Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

звучанию работы Human. Это масштабный прогрессив-хаус сингл французского хитмейкера Дэвида Гетты, британского дуэта Third Party и культового шведского вокалиста Джона Мартина. Трек официально вышел 3 июля на лейбле Tomorrowland и уже признан критиками одним из главных фестивальных гимнов этого лета. Я абсолютно с этим согласен. Ну а мы с тобой отправляемся к первому месту чарта Big Love 20, но сначала вспомним, как расположились звезды на местах с 10 по 2. Another 54 Ultra, talk to you. Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your

0: Номер 8.
1: Филатов Кэрос, среди счастливых людей. Гранде, Every Time Made You Love Me.

0: Зиверт, «Газ».
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
2: Я.
0: Альфа, Арбан, Райан Миллер, «Body Talk».

Это Big Love 20, и прямо сейчас мы узнаем, кто же на этой неделе первый в нашем чарте. Ну и, конечно же, уже не первый, а вторую неделю. Номером одним становится Дима Билан и Анна Асти. Их суперхит, я бы сказал, даже блокбастер эпилог. Спасибо всем, кто голосовал за этот трек. Говорит Дима Билан, Анна Асти наверняка присоединится. Ну и прямо сейчас работа number one.

0: 8 вечера в Москве. Ну что, мы узнали, кто стал первым в чарте Big Love 20. Теперь пора ворваться в выходные с двух ног. Танцевальным миксом открывает этот уикенд DJ Light, Big Love Dance. 2 часа шикарных танцев прямо сейчас. Делай громче.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он, жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче.

0: Голосуем, если ты еще не с нами, прямо сейчас присоединяйся, потому что впереди у нас еще больше полутора часов шикарной музыки, танцевальной, припати этого уикенда началось. Диджей Лайт уже за вертушками, виртуозно сводит лучшие хиты в танцевальных обработках, так что прямо сейчас звони своим друзьям, подругам, собирайтесь куда-нибудь на тусовку под нашу музыку. Погнали дальше.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Рекорды Лав Радио.
1: Андрей Звонкий у нас в гостях. Продолжаем. Андрей, я тут вычитал, что ты артист максимально уже опытный. А не было ли у тебя кризиса среднего возраста?
2: Был.
1: Как ты его
2: был
1: пережил?
2: Был такой большой, долгий, на несколько лет затяжной кризис. Он отчасти был от непонимания вот именно так реализации в какой-то музыкальной вот сфере. Меня это вернуло. Мои коллеги, которые продолжали работать, они чего-то добивались, а я вот такой типа бросил и не дожал. И я подумал, что все-таки надо мне тоже все-таки это дожать, потому что у всех свой путь, и у кого-то происходит быстро, у кого-то долго. Надо работать много, на самом деле.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Ты слушаешь Big Love Dance в эфире Love Radio.

0: 9 вечера в Москве. Продолжаем с тобой танцевать. Это официальная припатия наступившего уже уикенда. DJ Light с вертушками. Лучшие хиты в танцевальных обработках, в твоих динамиках. Меня зовут Макс Фабиан. Я двигаюсь вместе с тобой. Погнали дальше.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он, жаркий, раскованный и 100% танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

0: Big Love Dance продолжается в твоих динамиках. Выходные только начинаются. Впереди много крутых событий. Конечно же, в твоей личной жизни тоже. Ну а мы с тобой танцуем еще ближайшие 40 минут. Так что обязательно оставайся, впереди лучшие ритмы.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: Категория 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Kid Love Dance здесь в эфире Love Radio. DJ Light завершает свой звездный сет. Ну а мы с тобой открываем выходные. Я думаю, что уже их открыли этим шикарным двухчасовым миксом. И отправляемся дальше слушать любимые хиты и саундтреки твоей любви. Так что обязательно оставайся с нами. С нового часа вместе с нами Терри Свимс, Мистер Known It All, будет One Attack, Дениша, Someone, дождись.
1: Реклама. Меньше минуты.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
1: Можно все. Это...

вечера в Москве. О работе забываем, о любимых вспоминаем и, конечно же, мчимся им навстречу. И навстречу, конечно, приключениям. Этот плейлист добавит тебе яркости Терри Свимс, мистер Ноунедл, прямо сейчас. Ну и я, Макс Фабиан, с тобой еще 60 минут.

0: самобытный, но очень звездный парень здесь в эфире Love Radio, но и, безусловно, талантливый. Это Коста Лакоста, его Cherry Lady в 12.22.20 по столичному. Погнали дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Не нужно торопить время. Время уикенда. Это значит, что каждую секунду и минуту нужно смаковать. До конца этого часа вместе с нами трек номер один чарта Big Love 20. Дима Билан, Анна Степелок.
2: Когда заберу тебя по чистям и мои глаза.
0: Чуть раньше Кайго, Ava Max, Whatever. И совсем скоро Алекс Уоррен. Радио, здесь звучат саундтреки настоящей любви.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Texas, Summer Sun. Здесь в эфире Love Radio. Очень красивая, драйвовая работа. Я же думаю, что дальше будет не меньше красивой музыки.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А также красивых чувств, признаний в любви и всего-всего, что связано с этим великолепным чувством. Я же хочу на этом оставить тебя один на один с музыкой. Уверен, что сегодня был яркий, классный день. Впереди два выходных. Сегодня мы подарили многим людям хорошие эмоции. И билеты на Крида подарили, и места в финале проекта «Билеты в лето». То еще, то ли еще будет, как говорится. Ну, а я, Макс Фабиан, вернусь к тебе уже завтра в полдень. Чуть позже завтра мы начнем с тобой изучать новинки, но это все будет уже в завтрашнем, субботнем дне. Так что пока что оставайся в моменте, наслаждайся крутой музыкой. Бритни Спирс до конца этого часа, Ива Макс Би, FIFA Sound Energy, и в финале Дима Билан, Анна Асти и Пилок. Все, ну а я вернусь тебе завтра в полдень.

0: радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Лав Радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: Ростов-на-Дону.
1: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

нашем на небе до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Лав-радио. Лав-радио.
1: С тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том.

друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд, от сорта секса с перекуром.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «Лав» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.